эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

time.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
2: Ведь количество строго ограничено.
1: «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшн» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
4: Не оферта.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Жарко. В диалог авто еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада Хавейл и Чанган по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
5: Цена с учетом бедственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS-35, UNI-S и CS-75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
11: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
12: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Да все нормально.
1: Что?
0: Ашка.
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
3: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
4: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
10: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям «Программирование и дизайн», «Интернет-маркетинг» и «Кибербезопасность». Специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
19: ИП Туманов Олег Николаевич. Город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
20: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: рокеры на рекорде.
1: Доброго утра, вторника! Друзья, у нас 7.00 в Петербурге по московскому времени. Напоминаем, что это неделя сокращенная. Кстати, да, у нас впереди большой крутой праздник.
2: Великолепнейший праздник.
1: Поэтому еще 3 дня отработать. И если сегодняшний не считаем, то как минимум 2. И это замечательно, душу должно греть так точно. Никита и Стас, с вами здесь начинаем. Мы 4 часа точно будем с вами. У нас ожидается 2 гороскопа, как вы любите. Рубрика «Я в эфире», куда вы можете записывать свои голосовые сообщения уже прямо сейчас. Время рекорда. Это про спорт узнаем самое актуальное. Там на носу чемпионат мира по футболу, кстати, в Америке. Ты же в курсе, Стас?
2: В Америке и Канаде, нет, по-моему, в двух там странах.
1: Вроде нам расскажет наш эксперт. Не знаю. Игрушка у нас сегодня. И, кстати, вы будете придумать для нее название, потому что мы так и не догадались.
2: О, да. Не, у нас было пару рабочих версий.
1: Мы их отмели. Они сказали, не, ребят, это не для эфира. Но все расскажем, все будет. С автоэкспертом пообщаемся, вот о факты расскажем, горячие новости. Все это тоже впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 9 июня 2026 года. Вторник, зафиксировали все. Международный день друзей сегодня.
2: Совпало.
1: Как вышло, да. Мы-то и тему обсуждения знаем, а мы даже и не знали, что сегодня Международный день друзей, да?
2: А как бы мы его узнали? При определенных обстоятельствах мы бы его даже и не праздновали.
1: День заботы о любимом коте сегодня. Поэтому с утра позаботьтесь обязательно. Погладьте свою мурлыку.
2: А вот если у меня нет кота. А кого можно назвать мурлыкой?
1: Да кого хочешь. Свою вторую половинку. Привет, мурлыка.
2: Витя, вставай.
1: Не, а там Витя после тусовки такой. Мурлыка.
2: Сидит, чешется. Такой.
1: День пускания мыльных пузырей. Замечательный праздник. Если не знаете, чем заняться в офисе, побесите коллег. Постреляйте им пузырями в глаза.
2: А есть же специальные такие, прям как ружья, которые прям выстреливают.
1: Да-да-да. Международный день мотоциклиста. Все сообщество, с праздником у вас. Ребята, Всемирный день памяти домашних животных, еще помимо всего. Международный день архивов. День Дональда Дака.
2: Дональда, да?
1: Ди-ди-дэй. Типа того. Есть предложение. Смотри, почему бы нам сегодня в рубрике «Я в эфире» не взять...
2: Какая-то утка.
1: Не утка, а взять тему диснеевских персонажей.
2: О,
1: Кто ты из диснеевского персонажа?
2: Это бездонная бочечка.
1: От этого прекраснее. Какая ты принцесса там для девчонок, да?
2: Так, какой ты волшебный там персонаж. Какой ты принц.
1: Да вообще любой диснеевский. Ты какой?
2: Ну я... Посмотрел на себя, я бы выбрал коврик, но не сейчас.
1: Не, ты с Муаны и нес сердце океана.
2: А, как его
1: звали?
2: Мауи.
1: Ты Мауи.
2: Я бог.
1: Ну тебе надо крюк добыть сначала.
2: Мне еще надо научиться петь шикарным голосом. Ну татуировки есть, все подходит.
1: Это ты уже умеешь. Давайте, какой вы диснеевский персонаж, голосовым сообщением нам запишите в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 9 июня сейчас расскажем.
2: Овны, если вы кому-то что-то обещали, то сегодня это обещание нужно сдержать.
1: А тельцы, сегодня прислушайтесь к желаниям своего организма.
2: Близнецы, сегодня вам лучше всего побыть эгоистом.
1: А рак – чрезмерная симпатия. Кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны.
2: Львы, чего-то сегодня будет много, даже слишком.
1: А девы, ваше состояние будет сегодня весьма неустойчиво.
2: Весы, если у вас есть желание, то принесите пользу обществу.
1: Скорпионы, возможно, вы считаете, что сделали все, что могли, но это не так.
2: Стрельцы, будучи тихим и смирным, вы сегодня легко сможете избежать неприятностей.
1: Козероги, ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успеха.
2: Водолеи, сегодня приоритетом для вас будут вопросы личного характера.
1: Рыбы, пересмотрите свои планы на ближайшее время. Всем хорошего дня, друзья.
3: Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
4: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю, где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю! В автокресле!
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Напоминаем, что в рубрику «Я в эфире». Сегодня вы можете прислать голосовое сообщение по теме. Тема сегодня: какой вы персонаж из вселенной Диснея, да, любой. И самое главное, почему. И самое главное, этим утром, каким вы себя ощущаете. Так будет интересно.
2: Тогда, получается, можно брать кого-то из «Звездных войн».
1: Да, здоровье,
2: можно,
1: пожалуйста,
2: брать кого-то из «Марвел». Они сейчас все принадлежат Диснею.
1: Конечно,
2: даже,
1: Чубак.
2: А Пиксар, по-моему, Чубака.
1: Классный перс.
2: А ты в курсе, что у него всегда все...
1: Да, поэтому можете на здоровье. Так, к новостям. В сети завирусился пост, где девушка пишет своему отцу, говорит: пап, как менять автомобиль? Но все не так просто. Не менять автомобиль, а как менять колесо на автомобиле. Но все не так просто. Оказывается, она была со своим парнем, и папа написал: а разве Джейсон твой не знает, как менять колесо? Она говорит:
2: а, так это там.
1: Да. Он говорит: нет, она. Точнее, он ни разу этого не делал. Она говорит: напиши, пожалуйста, пошаговую инструкцию, что мне делать прямо сейчас. И первым пунктом был бросить Джейсона.
2: Я так и был. Да, поворачиваешься к Джейсону и говоришь: пошел вон.
1: Если парень, да, не знает, как менять колесо, сказал батя, то зачем он тебе тогда нужен? Логично.
2: Да. Я вспоминаю так, что, ну, если колпак, то снимаешь колпак.
1: Колпак, так.
2: Ну, если там этот, раскручиваешь болты. Ну, вообще, нет, сначала поднимаешь машину, да, если домкрат.
1: Все верно.
2: Снимаешь болты, снимаешь колесо.
1: Ну, приблизительно так. Ну, по сути-то ничего сложного, согласись. Можно даже догадаться логически, как это делать.
2: Я вспоминаю, вспотел. Вдруг меня бросят.
1: Что?
2: Не, я как бы делал что-то. Я дворники умею менять.
1: Слушай, Стас, ну это уже неплохо. Ты бы вместо Джейсона просто идеально встал.
2: Джейсон лох.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия готова к честным переговорам с Украиной, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва открыта к диалогу, но только без жульничества. При этом министр отметил, что говорить о перспективах переговорного процесса между Россией и Украиной сейчас преждевременно. В Кремле назвали необоснованным ажиотажный спрос на ряд товаров в Крыму. По словам Дмитрия Пескова, власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и продовольствия на полуострове. Пресс-секретарь президента также напомнил, что несколько лет назад жители Москвы и других крупных городов массово скупали гречку, несмотря на отсутствие ее дефицита. Центр избирком Армении накануне объявил победителем парламентских выборов партию Никола Пашиняна «Гражданский договор». По официальным данным, политическая сила набрала 49,81% голосов, что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство страны. Больше новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Отправляемся в это замечательное путешествие по вселенной Диснея. Кто сегодня из персонажей кем является?
1: Тогда надо музыку.
0: Я вообще, пока говорил это, подумал себе, представил ведущим из игры «Своя игра». Вот это, знаешь, была на НТВ.
1: А, да.
0: Да, когда все стоят персонажи Диснея передо мной и такие отвечают на вопросы.
1: Выбирайте категорию. Гаечка за 300. Нет, гаечки за 300. Она сейчас уже дороже.
0: Успокойтесь. Гаечка за 300.
1: Она замуж... Кстати, знаешь же, да, что в полнометражном мультике она вышла замуж за Вжика.
0: Не рассказывай это мне больше и никому.
1: Никогда.
0: Никому.
1: А то, что у них дети.
0: Ой, ведущий Денис, перебей Стаса, пожалуйста.
2: Доброе утро, Радио Рекорд, страна. Всех с праздником, друзей. Вы мои самые главные друзья, я вас слушаю постоянно. Но, наверное, кто я из диснеевских мультиков? Я Скуби-Ду. Скуби-Ду-Би-Ду! Всем хорошего дня.
0: А у них же отличная команда была. Да?
1: Шегги.
0: Дафна.
1: А как остальных зовут?
0: Рокки, Бальбо.
1: Немножко из другой вселенной, но да.
0: Вообще прикольный мультсериал. Хорошо, что оживили.
1: А фильмы-то какие?
0: Кстати, Александр.
3: Всем огромное здрасте. А я вот сегодня проснулся и ощущаю себя Стичем из одноименного мультика «Лило и Стич». Вот это шесть лап, огромные уши, непонятные формы глаза, и которые...
4: Она меня тралила! Она тралила меня!
1: Я помню этот момент.
0: Это весело, это весело. А, Евгений?
5: Ну а теперь, если кто не понял, то привет, викаперы, я Дональд Дак. Всем доброе утро.
0: А, Дональд Дак!
1: А я думал, живот.
0: А я думал, утренняя процедура какая-то.
1: Ну ты в конце же... Так, привет, да?
0: Ленуська.
6: Всем привет. Если выбирать диснеевского персонажа, то я Рокки, у которого при запахе сыра встают усы. Люблю сыр. Всем хорошего дня.
0: Ну вот опять вселенная спасателей.
1: Это из Чип и Дейл. Но есть забавный факт. На самом деле его зовут не Рокфор, потому что его настоящее имя Монтерей Джек. Это сорт сыра пахнущего. Но у нас в России не знали такой сорт, поэтому такие, ну давай пусть будет Рокфор.
0: Что, не Виолой назвали в то время?
1: Это фирма. Могли бы назвать его вообще?
0: Я понял. Челентано Офишл.
7: Вейкаперы, добрый день! Всем страна, привет! Я на Алтае. Передайте большой привет Бейбочке. Бейба, это все для тебя. Нарядочка, братишке Олеске и его жене Оксаночке. Сейчас пойдем на Катунь ловить Хариуса. Всем привет!
0: Как? Слушай, за 20 секунд столько смешного.
1: Я был на Алтае. На Катуне главное, чтобы Хариус не отмерз.
8: На рекорде.

0: 16 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-2056-261.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вкусное лето с АЗС Таифенко. Кофе американо и мороженое в комбо-наборе по специальной цене.
10: Сроки проведения акции до 30 июня 2026 года.
9: Заправляйтесь, угощайтесь и заряжайтесь хорошим настроением. Подробности об акции уточняйте на АЗС Таифенко.
10: Не является публичной офертой.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
13: Я на тебе женюсь.
12: И от нее уже никуда не деться.
14: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
12: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
15: Хочу на море.
16: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
17: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
18: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
19: Рекорд. Рекорд.

0: Мейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Мини-футбольный клуб «Ухта» приостановит участие в Суперлиге России из-за проблем с финансированием. Об этом сообщил президент клуба Виталий Габуев. «В силу того, что уменьшилось количество денег, которые зарабатываем, и мои возможности финансировать клуб, я решил приостановить наше участие в Суперлиге и оставлю только дублирующий состав высшей лиги». Напомним, «Ухта» в этом сезоне стала двукратным чемпионом России. В этом году в финальной серии она обыграла «Тюмень» со счетом 4-0. Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал 125-ю победу в одиночных матчах на турнирах «Большого шлема» в карьере. Это больше, чем у любого игрока в открытую эру на пути к своему первому титулу на мейджоре. Ранее лидером по этому показателю был Горан Иванишевич. Ему потребовалось 104 матча до победы. Энди Маррею понадобилось 100 матчей, Стэну Вавринке 75, а Доминику Тиму 67. 7 июня в финале Зверев одолел 14-ю ракетку мира, итальянца Флавио Каболи, со счетом 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Для Александра титул «Рангарос» стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трех финалах. Вратарь французского клуба ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов принял участие в шоу «Натальная

0: который в тот момент спокойно покинул площадку. Чемпионство Team Yandex в рамках Blast Slam 7 по Dota 2 стало уже третьим подряд для команд из России. Ранее коллективы из Восточной Европы никогда не добивались такой яркой серии. Примечательно, что все три турнира выиграли разные команды. PGL Valachia Season 8 Bad Boob Team, Dream League Season 29 по Revision и вот Blast Slam 7 Team Yandex. Всего в сезоне 25-26 прошло 12 крупных чемпионатов по Dota 2 с призовым фондом по 1 миллион долларов каждый. Российские команды выиграли 5 из них, а еще в трех находились до гранд-финала. Лишь один раз в финале играли два коллектива, в составе которых не было ни одного игрока из России. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Время рекорда. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: У нас 8 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение рекорда вам очень пригодится. Устанавливайте его пока, чуть позже скажем, что делать. Пока к актуальным новостям. Женская так. дружба умирает по всему миру. Это не мы заявляем. 60% девушек перестали делиться личным с подругами из-за страха осуждения. Вот в чем причина.
1: От подруг же?
0: Да. Соцсети создают идеальную картинку, как заявляют те, кто проводили это исследование, а реальные проблемы становятся стыдными. Представляешь? Дружбу в основном сохранили парни, как заявляют те же люди.

0: А у девушек из-за отсутствия эмоциональной поддержки все рушится, отмечают психологи уже.
1: Девчонки, это все вот эти ваши чатики без одной подруги.
0: Думаешь, это привело все к этому?
1: Все, это раскол.
0: Ну, согласен. Если наблюдать эту тенденцию, да, как любят в соцсети все вылизанное выставлять, да, на показ, и, конечно же, у кого-то могут закраться такие сомнения, что, ой, у меня все не так, зачем я буду это демонстрировать? Девчонки, да жизнь, она же проще. Поверьте мне, я знаю много блогерш, у них все не так, как на картинке.
1: Не, ладно, если они, девчонки, такие, ой, у них, ну, у меня как-то не так, смотри, как у нее. Так это же... Эта дрянь все где-то набрала.
0: Ну да, есть у них такой моментик, конечно, пообсуждать.
1: Но, слушай, враг моего врага, мой друг. Всегда, всегда нужно кого-то пообсуждать. Если у кого-то что-то хорошо...
0: Вот, вот почему у пацанов дружба остается? Потому что есть всегда тот, кто вовремя может придумать тост. Враг моего врага, мой друг.
1: Ну, это тост теперь.
0: Да.
1: Пусть будет так.
0: Давайте вообще про дружбу поговорим, да? У всех же есть друзья. У девчонок тоже, в том числе. Друзья и парни.
1: Конечно.
0: Да, бывает такая история у кого-то. По какой причине вы дружите с вашим другом либо подругой? Вот что нам интересно сегодня.
1: Не знаю. Ну, ты просто дружишь. Да ты просто знаешь.
0: Это у нас в пацанячьем мире, да. Понимаешь? У нас подрались, и все, уже пошли дружить на следующий
1: да.
0: день. Это с детства как-то идет.
1: Друзья должны хоть раз поссориться, прям жёстенько.
0: Мы, наверное, не таим обиду. Вот в чем, наверное, да. еще наш суть. У нас есть варианты в голосовалке, общие интересы какие-то. Может быть, вы дружите с детства. Может быть, друг подруга спасли вам жизнь.
1: Есть когда-то... вариант, он в меня стрелял.
0: Спасли мне жизнь. Вот вариант, я тебе повторяю, есть такой. Не, есть, который подходит тоже после одного случая, многоточия,
1: вот.
0: Какого, например, напишите нам. Любим обсуждать других, на этом тоже можно
1: это
0: сойтись.
1: Платформа для дружбы.
0: Вы родственники, может быть. Такой вариант у нас.
1: Там еще нужно признать, неожиданно стали.
0: Но нам ваши истории интересны и причины, по которым вы дружите с вашим другом и подругой, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы про друзей разговариваем, и конкретно, какие у вас лучшие друзья-подруги, и самое главное, с чего вы начали дружить?
2: С чего вы вообще дружите?
1: Да, Василий, от него голосовой, поэтому давайте послушаем.
3: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, Вселенный Рекорд, это Василий Васильевич из города Гродно. Самый лучший друг мой, это я сам себе, никогда не подставлю, всегда говорю правду, знаю, когда начать, знаю, когда закончить. Спасибо всем. Привет и до свидания.
1: До свидания. Ну вот, собственно, и закрыли тему, когда мы сами себе хорошие друзья. Да, все. Больше мы это не обсуждаем. Обсуждаем про своих друзей. По какой причине вы дружите?
2: Но это же не всегда, тем более, работает. Я вот с собой всегда ссорюсь. Я даже могу подраться с собой. Вот недавно подрался, мы потом отдыхали, пошли купили примирительное мороженое. Кстати, пойдем в плойку поиграем. Да, пойдем.
1: Все. Мы с друзьями просто идеально подходящие друг другу собутыльники, ноунейм написал. А почему бы и нет, да? С друзьями везде хорошо. И в беде, и в радости. Правильно?
2: Ну, вообще, слушай, у меня есть несколько друзей, которые с зеленым змеем, ну, дружат.
1: Товарищи.
2: А я вот нет. И мы думали, что мы никогда бы, ну, не подружимся. Как бы они из одного мира, я из другого. Мира тусовок, давай так скажем.
1: Ну, так все логично. Ты с утра работаешь, а не вечером.
2: Там мы не друзья. Вот. А с другой стороны, мы как раз подружились на этом фоне. То есть я все время вот этот трезвый друг, который приглядывает.
1: Кто-то, может быть, напишет комментарий. Стас, мой трезвый друг.
2: Да, они мне приключения, я им безопасность.
1: Да, с одним мы дружим уже больше 15 лет. Андрей Кош, 73, написал, познакомились еще в коммуналке, когда ему не понравилось, что я облокотился на его тумбу. Вот как мужская дружба начинается. После словесной перепалки потихоньку сдружились, при этом подрались впервые только в этом году. А с другим другом мы сначала подрались на работе, а потом уже сдружились.
2: Знаешь, вот с этим другом, который 15 лет, причем все было нормально, и он опять облокотился на тумбу, говорит, я вспомнил, почему тебя ненавидел.
1: Знаете, если Андрей будет вас бить, то вы ему в будущем станете другом. Скорее всего, это так выглядит. Леонид написал. Здравствуйте, есть у меня одна подруга, есть один общий интерес, это пиво. Живем в разных городах, но как приезжает, обязательно встречаемся, интересуемся. Без интимных историй, чисто по-дружески. Мы против алкоголя, но это же скрипыш дружбы. Правильно?
2: Скрипыш.
1: У Оксаны очень странное сообщение. Дружеский секс и с ней, и с ним. Двое друзей, наверное, всего у Оксаны.
2: Очень интересно. Распиши, пожалуйста, подробнее в личку. Давай дружить.
1: Так, Ирина написала. После 15 лет дружбы могу с уверенностью заявить, что женской дружбы не существует во взрослой жизни. Есть знакомые, но не больше. Вот к такому выводу пришла Ирина.
2: Это интересненько. Это вот единственное подтверждение новости, которую мы читали.
1: Истории нужны нам, чтобы разобраться в этом моменте. По какой причине вы дружите с вашим другом и подругой? В чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть пишите.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Шахидил, Чернышевского до Тышаяк. Также по Парижской коммуне от Тукая до Профсоюзной и по Чуйкову от Бондаренко до улицы Восход. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр...

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-441, 16+.

0: Пау, каршеринг, Руссия, Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
2: Мне все удобно.
1: Вы хотели сказать «удобно».
2: Нет.
3: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
0: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Дэнс лето! На рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Через 10 минут играем в игру, у которой все еще нет названия. Там 30 секунд, ситуация, мы вам даем букву, вы на нее накидываете все, что возьмете с собой. Примерно такая схема.
2: Да слушай, ну хватит говорить название игры. Ты объясни, в чем суть.
1: В общем, ребята, мы вот что подумали. Нам нужно, чтобы вы придумали название для игры. Мы в Телеграме опубликовали кружок с тем, что нужно сделать. Все это за приз, конечно. И в конце недели мы выберем самое креативное название и отправим вам приз. Все очень
2: просто. Потому что каждый раз говорить это название, ну, уже устал.
1: Да, и другие у нас нецензурные почему-то. В чат мобильного приложения Рекорда тоже можно присылать. Ждем ваших сообщений, в конце недели определимся. Пока обсуждаем дружбу. По какой причине вы дружите с вашим другом либо подругой? Есть классное сообщение. Василь написал: мой лучший друг переспал с моей женой. Ненавижу обоих, прошел уже почти год, скучаю по нему. Мужская дружба.
2: По нему. Ай, это так жизненно. Это так. Это, ну, знаешь, насколько это звучит отвратительно.
1: Но человек-то хороший, понимаешь?
2: Да, но настолько и... Ну, там, наверное, же какая-то история. Он же не просто так это сделал.
1: Ну, скорее всего. Заметил, большинство случаев мужской дружбы начинается именно с конфликта. И в большинстве случаев заканчиваются дракой. Евгений написал. У нас просто все как-то проще.
2: Ну, я не со всеми своими друзьями дрался.
1: Значит, они тебе не друзья.
2: Не, может, наоборот. Как бы ты в определенный момент понимаешь, что, типа, этого человека я бить не хочу.
1: Анна написала: мы с подругой вместе с первого класса. Сейчас нам по 42. Я крестная ее сына. Она была дружкой на моей свадьбе. У нас очень много общего и одинаковые ценности. Вот, пожалуйста, на чем девочки сходятся. Но только, не только на этом хотела тебе сказать, потому что есть одно прикольное сообщение. Вот, у нас с подругой одинаковые вкусы на вино, Марина написала, и развлечения, и разные на мужчин. Понимаешь, как у них должно все совпасть?
2: Да.
1: Как сметчиться все должно. Дружим после ночевки в машине на горнолыжной базе. Дружим больше 15 лет. Мы две Маришки, M&M's, вот они себя называют.
2: О, классненько.
1: Ну, круто, ну, хорошо. У меня три подруги, написала Алена. Все три абсолютно разные, но они настолько потрясающие. У каждой есть чему поучиться. Нам нечего делить. Вот опять, нечего делить, поэтому мы подруги. Всегда есть о чем поговорить. Несмотря на тысячи километров между двумя из них, мы дружим уже более 25 лет. А в сложный период каждая поддержала, выслушала, дала совет когда-то, финансово выручала. Чайка, Анна Михайловна и Лобзик, люблю вас.
2: А я правильно понимаю, что девочки дружат, когда им нечего делить? Чем поделиться? И было...
1: Поконфликтовать. Да. А пока история такая. Ну, давай дальше обсуждать эту тему. По какой причине вы дружите с вашим другом-подругой? Пишите нам, как это все произошло.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Минэнерго заявили, что предприятия топливно-энергетического комплекса в последнее время сталкиваются с ростом воздушных атак, из-за чего в ряде южных регионов возникают временные сложности с поставками топлива. Для координации работы создан отраслевой штаб с участием крупнейших энергетических компаний. Минтранс разъяснил инициативу об освобождении водителей от оплаты парковки, если внести деньги невозможно, по независящим от них причинам. Соответствующие поправки предлагается включить законом организации дорожного движения. При этом регионы смогут самостоятельно определять альтернативные способы оплаты парковки. С 15 июня сократится время работы пешеходного перехода на российско-эстонской границе. Пункт пропуска в Нарве будет открыт ежедневно с 7 до 19 часов по московскому времени. В связи с этим такой же режим ведут для пешеходов на переходе в Ивангороде. При этом автомобильный пункт пропуска с российской стороны продолжит работать круглосуточно. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Да все нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В «Ленте».
14: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
15: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Record. Вейкаперы.
1: Вот она, та самая игра, для которой мы придумываем название в телеге и в чате мобильного приложения Рекорда. Слушайте и накидывайте. За приз, кстати, не просто так. Рустик в ней играет сегодня. Рустик, привет.
2: Привет.
1: Из какого ты города?
2: Из Казани.
1: Круто. Так, у тебя есть лучший друг или подруга?
2: Есть.
1: Так, подожди, а как вы познакомились? Как вы начали дружить? Ты можешь нам вкратце рассказать эту историю?
2: Ну, их много, долго рассказывать.
1: Ну, давай, да, вот кого-то одного или одну выбери, и вот вкратце.
2: Одноклассника.
1: Одноклассника. Учились вместе, да, получается? Дрались?
2: Да.
1: Конфликтовали поначалу, честно?
2: Все было.
3: А ты знаешь, в чем проблема? Ты вот просишь историю, либо назвать, если он скажет имя, то остальные такие, в смысле, не я лучший друг? И тогда возможно, конфликтов будет больше.
1: Возможно. Русик, ладно, не будем тебя томить, будем играть. У нас игрушка. Пока она называется «За 30 секунд». Дежурное
3: название. Слушай,
1: но
3: она очень похожа названием на правила игры. Итак, мы куда-то тебя отправим в вымышленную ситуацию, назовем тебе букву, и на эту букву тебе нужно будет назвать 5 предметов, которые ты должен либо хочешь взять с собой. И на это у тебя будет 30 секунд.
1: Но они должны подходить к ситуации.
3: Да, конечно, нельзя просто абстрактные назвать, а вот именно вот.
1: Правила понятны?
2: Понятно, да.
3: Давай. Итак, смотри, сегодня ты отправляешься в театр на какое-то там выступление, неважно, сам придумай какое. Вот, и тебе нужно взять с собой что-то или кто-то на букву М.
1: Буква М. Михаил. Итак, твои 30 секунд начинаются прямо сейчас. Накидывай.
2: Мама.
3: Отлично.
2: Так. Малютка.
3: Малютка это, ну, понятно. Допустим, потом узнаем.
1: Еще.
2: Так, магазин.
3: Магазин.
1: Твое право, еще.
3: Можем что-то поесть. Холодное.
2: Мандарин.
3: Мандарин, отлично.
2: И молоко.
3: И молоко.
1: Молоко, отлично.
3: Так, 5 есть, поехали. К маме 0 претензий,
1: вообще
3: красавчик.
1: Никаких, да.
3: Малютка, это стиральная машинка?
2: Нет, это дочка.
3: Дочка.
1: Дочка, подходит. Нужно есть же еще обосновать, почему ты взял именно эти предметы. Тогда ты приз забираешь.
3: Да.
1: Что там еще у нас было?
3: Потом было...
1: Мандарины, вопросов нет.
3: Мандарин.
1: Молоко
3: думал,
1: тоже
3: я
1: можно
3: Я думал, мороженое, молоко... Ну, опасненько.
1: Молоко тоже.
3: А последнее что было?
1: Еще что?
3: А, был магазин! Стоп. Если я не ошибаюсь, магазином называется та штука, которую вставляют в оружие. Ее же называют не обойма, а все такое.
1: Так, ну магазин тебе зачем в театре?
2: Не-не-не. В театре может быть магазин.
1: Подвязал.
3: Не, я думаю, что он сам по себе предприниматель и возьмет свой маленький магазинчик, чтобы поставить его в холле.
1: Ну, оправдал, все правильно. Ладно, согласимся, в этот раз хоть и магазин с натяжечкой, конечно, приз твой. Мы тебя поздравляем, можешь привет передать кому хочешь.
2: Привет моей малютке дочке Рамине, с которой мы идем в лагерь. И всем хорошего дня.
1: А друзьям?
2: И друзьям.
1: Классно, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы в Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
6: Цена с учетом лиценз выглядит действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
7: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
8: Подробности в «Чанган-центре Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
6: Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
9: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
10: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
11: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
12: Ведь количество строго ограничено.
11: «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
6: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
12: Не оферта.
13: Нужна мебель? Есть решение. «Мегамебель». Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в «Мегамебели» на Компрессорном. Сибирский тракт

0: Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: Додо.
0: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Dance лето. На рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Про друзей разговариваем, конкретно вопрос у нас сегодня, тема обсуждения звучит так. По какой причине вы дружите с вашим другом, либо подругой? Вот что самое интересное. Истории всякие вообще, и это радует. Привет, ребята, мадам Рики написала. Со своей подругой дружу уже почти 16 лет, я крестная ее дочки. Доверить друг другу можем абсолютно все, выслушать любое нытье. Среди парней тоже есть хорошие друзья, с ними сошлись на том, что на чем девочки обычно не сходятся. Это шутки про ниже пояса, конечно. А также, причем я очень правильно описал, а также готовность сотворить какую-нибудь дичь. Так что женская дружба и дружба между парнями и девушками существует. Вот здесь я поддержу. Дружба между парнем и девушкой может существовать, но только у тех, кто может дружить. Потому что если у кого-то есть взгляды и не умеет он дружить с противоположным полом, тогда не получится. Многие, да, кстати, уверены, что это нереально. Но я не согласен.
2: Те, кто говорят, что это невозможно, значит, они пока еще не научились это делать.
1: Не выросли, да, еще,
2: да,
1: получается?
2: Вот это, но... там, пубертат дружеский у вас.
1: 30 лет дружим, а начали дружить благодаря рыбалке на банку. Тёма, привет, написал наш слушатель.
2: Слушай, а я вот вспоминаю, вот мы говорим, что типа мальчики с девочками, да? Ой, да. Мальчики с мальчиками начинают дружить после ссоры. Я вспоминаю, у меня есть очень хорошая подруга, у нас первая, ну, дружба зародилась после неприязни. Она говорит, я когда вот тебя увидела, думаю, чё за бес? Говорит, ну, бесил прям адски, думала, ну, надо... Фу. Ну, не то, что прям отвращение, но такой, какой-то ты вот был неприятный, ага, человечек. Я говорю, да и ты тоже не вызывала доверия. Ага. А потом, ну, мы очень много общались, мы сейчас чуть реже, но мы очень хорошие друзья.
1: Ну все, классно. Она знает эту историю?
2: Конечно, знает. Все, она мне об этом и говорила.
1: Ну, Евгений, с одним из моих новых друзей, я уже рассказывал эту историю, на корпоративе вдвоем, спина к спине, отстояли свое. Я хоть и получил от толпы, с тех пор уверены в друг друге на сотню просто.
2: Красавчик.
1: На корпоративе от толпы. Вот это классно.
2: Представляешь, они оба были начальниками отдела, и с них требовали, где премия?
1: Давай премия, мужики. Светлана, мы с ней инь-янь. И не только подруги, но я крестная ее детей. Но вы сами знаете, что в крестных выбирают максимально близких по духу людей. Люблю свою бестию. Всем хорошего утра.
2: Вот радует, когда говорит, не люблю там свою подругу. Там,
1: как уместилась крестная и бестия?
2: А?
1: Вот в одном сообщении.
2: Это все рядышком.
1: Я заставил. Хлебобулочный написал.
2: Мой друг. Я вас не знаю, ты мой друг.
1: Я буду с тобой дружить, и ни слова больше. По какой причине вы дружите с вашим другом, подругой, можно написать в чат мобильного приложения Рекорда, телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Ровно 9 утра. Здравствуйте всем, друзья, вейкаперы на рекорде. Никит, Стас. Я про что тебе хотел сказать? Про автомобили. У тебя был вопрос?
2: Да.
1: Ты можешь написать его в чат мобильного приложения рекорда. Владимир Подборочкин обязательно ответит совсем скоро. Друзья, все, что касается тачек, пишите. Он уже готов принимать ваши вопросы.
2: Прям все?
1: Вообще все.
2: И тот вопрос про массажер тоже можно?
1: Да, но не про дачные тачки. Это важно.
2: Про дачные тачки нельзя.
1: Дачные тачки.
2: Хорошо. Что убрать из багажника, чтобы туда больше поместилось? Так, и вывести в лес это.
1: Ладно, ладно, смотри. Первую в мире ферму без животных открыли в Нидерландах. Тебе смешно?
2: Я хочу, да, так, что там?
1: На самом деле, вместо коров, свиней там работают биореакторы вообще целые, которые выращивают мясо. Представляешь? Выращивают мясо. Это какие-то колбы здоровые такие. Животных не убивают вообще. Создатели проекта утверждают, что по вкусу такое мясо не отличается от обычного ничем, ну, как это обычно бывает, потом находят всякую дичь, да?
2: Ага.
1: При этом состав можно настраивать, менять содержание белков, жиров там и
2: это
1: так далее.
2: Соевое мясо, получается, вот это растительный продукт,
1: это
2: который...
1: даже не соевое.

0: Ой, это вообще что-то другое.
1: Ну, я видел такой продукт, он, давай так, био какой-то, соевый его много кто называет. Это растительный какой-то продукт, который по вкусу похож на мясо, но мясом не является.
0: Пока это только эксперимент, как они опять же заявляют. Главная задача — понять, можно ли производить такое мясо в больших объемах и сколько оно будет стоить.
1: А ну, где же романтика? Вот этот, грузить что-то лопатой, перебраться где-то на участок соседа. Когда у тебя вот этот инкубатор, давай вот так назовем, он давай. Может убежать за этот за изгородь?
0: Ну, когда вырастет, наверное, может. Пока что нет.
1: Ты будешь его с фонариком искать?
0: Выглядит, если честно, мерзко. Там здоровая такая колба с красной жидкостью и вентилятор внизу.
1: Сейчас подойду, посмотрю.
0: И вот эта вот штука, она вращается и создает мясо, понимаешь?
1: А ты подходишь и такой, убей меня.
0: Не дай мне войти в этот мир.
2: Ой, на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ой, сейчас такое тебе расскажу. На дне Тихого океана, на глубине почти 3000 метров, есть кирпичная дорога. Так. Она имеет естественное происхождение и образовалась в результате древней вулканической активности. Опа!
2: Так, подожди, стоп. Вулкан выложил дорожку?
1: Да.
2: Из кирпича?
1: Да.
2: Желтого?
1: Нет.
2: Где там Элли с Татошкой?
1: Ни Татошки, ни Элли, ни этого льва без сердца.
2: Ну, если я не ошибаюсь, кирпич — это продукт из глины.
1: А ты не ошибаешься.
2: Там вулкане... Это орки!
1: Это орки.
2: Это они! Они пришли! Они... То есть полка... Как, насколько длинная? Куда она ведет?
1: Непонятно, там просто кусок. Но сфотографировали все.
2: Надо написать подводным властям, почему дорога недостроена.
1: Посейдон.
2: Я знаю, что нужно сделать. Нужно анонсировать приезд нашего президента туда.
1: И сразу дорога появится.
2: И они тут же ее достроят. Там еще и больничка появится.
1: Согласен. Согласно исследованию Канзасского университета, требуется около 50 часов общения, чтобы превратиться из случайного знакомого в приятеля. Еще 40 часов, чтобы стать другом. И всего 200 часов, чтобы стать близкими друзьями. Представляешь? Оказывается, не так много времени-то и нужно. Мы как раз про дружбу разговариваем. 200 часов, и вы близкие друзья.
2: Но это в Канзасе, это очень долго.
1: Канзасский университет.
2: Они все время там что-то долго общаются. Вообще, в принципе, у тебя впечатление человека складывается в первые 3-5 секунд. А, вру, не 3-5 секунд, или 15. Короче, вот не до минуты.
1: Реально?
2: Внешне ты определяешь свое отношение к человеку.
1: Пахнет, не пахнет, да,
2: ну,
1: человек?
2: Это уже обонятельный, ну, почти. Потом, естественно, ты можешь поменяться, но вот первое впечатление, если ты вот плохо произвел, то оно может тут надолго закрепиться.
1: Ну, подожди, тогда твоя история с твоей подругой вообще не вяжется, про которую ты рассказывал. Где вы не взлюбили друг друга, а потом стали друзьями.
2: Вот, ну я же говорю, он уже может поменяться.
1: Ну, вам бы в Канзасский университет тогда.
2: Зачем нам?
1: Разобрали бы вашу дружбу.
2: Мы бы там кофе попили.
1: Из-за неразборчивости в связях у божьих коровок самый высокий уровень заболеваний, передающихся половым путем среди насекомых. Ты знал про это?
2: Не такие же они и божьи получаются.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
3: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Мира от Тополевой до Журналистов. Также по Гвардейской от Макаренко до Ершова. И по Вишневского от Еники до Ершова. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: И Гитлер, Квизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр метро.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
2: Мне все удобно.
1: Вы хотели сказать «удобно».
2: Нет.
3: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
4: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
5: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй. В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
6: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
7: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
8: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
0: Реклама в Казани 500-54-20.

0: Автоэксперт ждет вопросов. Есть последняя возможность задать на этой неделе. В следующий раз только на следующий получится во вторник. Поэтому пишите в чат мобильного приложения Рекорда. А мы пока обсуждаем, по какой причине вы дружите с вашим другом-подругой.
1: Ты так говоришь, что вот автоэксперт ждет вопросов, как будто вот как только прошло, ну вот наше с ним общение. Он такой, когда же вопросы? Когда же вопросы?
0: А мы вчера созванивались, да.
1: Он скучает. Пятница такой, Никита, можем мы шоу в понедельник сделать? Я тебя умоляю, больше вопросов.
0: Можешь мне задать вопрос, чтобы я на него ответил?
1: Может, тебе там шины надо поменять? Карбюратор что-нибудь трещит у тебя.
0: Про дружбу, кстати, разговариваем. Вот Андрей Коша опять историю написал. Страшно читать, потому что он проверяет друзей на прочность кулаками. Да ладно, была у меня, говорит, подруга.
1: Была, уже плохо звучит так.
0: Дружили долгое время, пока она замуж не вышла. Так вот, познакомились мы с ней, работая в пиццерии. Я на складе, а она поваром. Во все подробности не буду углубляться. Конечно, потому что подрался, наверное, с ней. Но суть в том, что мы... прям ненавидели друг друга. Кричали так, что менеджер зала прибегала и просила потише, а то гости пугаются. И в какой-то момент мы поняли, что вокруг нас работают какие-то дураки. На этом фоне мы и сдружились. Ну, замечательно.
1: Ну, это часто бывает такое. Через ненависть мы приходим к истинной дружбе.
0: Ой, опять, ну что ж ты сегодня за тостовик-то такой?
1: Так оно так... я дарю.
0: Саш Тен пишет, у меня потрясающая способность разбираться в людях. Вкус хороший. Один увел девушку и потом стал другом. Другой был свидетелем и потом стал мужем моей бывшей жены. Школьный друг в школе перенимал после меня девчонок. Вот такая история у Саштена.
1: Слушай, я знаю, кто еще хорошо разбирается в людях. Хирург.
0: Копается, да, наверное. Так, поехали дальше. Вот Антонина нам пишет: с девчонками вообще не получается дружить. Еще со школы как-то не заладилось. Много знакомых есть. А с парнями лучше, есть настоящие друзья причем. Ну, потому что пацаны умеют, пацаны шарят.
1: Да.
0: Пацаны всегда помогут, на выручку придут. И девчонки, и пацану. Это важно, все.
1: Мы не видим разницы. Если кореш в беде, то ты идешь помогать.
0: Да, поэтому, Антонина, мы и твои друзья теперь, раз ты так дружишь.
1: Ой, нет, спокойно.
0: Спокойно.
1: А если она сейчас нас какую-нибудь стрелочку позовет?
0: Да у нее же еще друзья есть, сходим, соберемся вместе. Да. Так, с другом уже 18 лет дружим, но дружба стала крепче после драки из-за того, что я пиво спрятал и забыл куда. Написал Артем, забыл куда.
1: То есть это не драка, это был воспитательный процесс.
0: Ты представляешь, ему накидывали где-то в компании, а он просто забыл реально, он не вспомнил.
1: Я не знаю, мне оно не надо.
0: Ну да, когда поняли, что правду говорит, все.
1: Причем его пытали, знаешь, там, избивали. Он такой, ладно, ребят, вы отдохните. И сам себя, где пиво? Что ж ты выбросил его?
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Введение технологического сбора для производителей и импортеров электроники перенесли с 1 сентября на 1 декабря этого года. В Минфине пояснили, что решение принято с учетом предложений отрасли. Предполагается, что размер сбора составит не более 5000 рублей за единицу товара. В российских школах могут ввести гипоаллергенное меню уже к началу нового учебного года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, новая система питания должна учитывать потребности детей с аллергией. Российская теннисистка Мира Андреева поднялась с 8 на 6 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Это произошло после ее победы на Ролан-Гаррос, где в финале 19-летняя россиянка обыграла Пульку. Больше новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте havail.ru. 12+.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
11: Дэнс лето
12: на рекорде. Лента.

0: пикаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Володя, здорово!
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
1: Ну что, поехали сразу. Подскажите, пожалуйста, хочу купить новый автомобиль. Что лучше взять, Solaris KRX или Lada Vesta Cross? Спасибо.
2: Ну, конечно же, останавливайтесь в сторону Solaris KRX. Это полноценный тот же Solaris, который собирается, ну, грубо говоря, из того, что осталось от Solaris, просто немножко по другим брендам.
1: Классно. Nissan X-Trail второго поколения, 2 литра, бензин. Примерная цена машины на рынке какая сейчас?
2: Слушайте, в зависимости от комплектации, ну, допустим, 1 800 000.
1: Угу. А помогите сделать выбор, Kia Sorento или Skoda Kodiaq?
2: Ну, конечно же, Skoda Kodiaq. Во-первых, это будет более приемный автомобиль, то есть у него будет хорошая динамика, он будет с более качественными материалами в салоне, он более лучше будет рулиться, поэтому, да, конечно же, Kodiaq.
1: А Kia Sorento не выгоднее, в принципе, в долгую, если?
2: Дешевле, да. Если с точки финансовой, то, наверное, Sorento будет дешевле.
3: Я вас жду после таких вопросов, когда вы помогите выбрать, вот Volkswagen или Skoda Kodiaq. У Володи все рассказывает, все такое, а на следующий день новость. Вчера угнали 4 Skoda Kodiaq в центре парковки. Чувак сделал выбор.
1: Поехали дальше. Hyundai Accent. Началась жара. Включаешь кондиционер, температура до 110 градусов растет. Плюс 32 будет там, и стрелка ползти начнет. Все перепробовали. Неужели помп такой шлак? Какую можно туда запихнуть? От чего, чтобы лучше работал термостат в порядке? Радиаторы тоже. Механика, кстати. Антифриз не уходит. Вентилятор работает. Еду, начинает греться. Останавливаюсь, даже на солнце остывает. В чем проблема может быть, Володь?
2: Слушай, ну нужно понимать вообще, какую помпу вы купили. А естественно, лучше всего это оригинальные запчасти, либо около оригинальные. Они будут значительно дороже, чем какой-то бюджетный вариант. Но с бюджетным вариантом вы можете столкнуться именно с такими проблемами, которые у вас сейчас происходят.
1: А крышка расширительного бачка здесь нет никак?
2: Нет, в данном случае нет.
1: Ну, я понял. Хочу приобрести Audi Q7, поколение 4M, 3 литра, дизель, 249 лошадиных сил. Какие болячки этой модели?
2: Как ни странно, несмотря на то, что там очень живучая коробка, но она любит замену каждые 60 тысяч километров масла, нужно менять ее. Она не любит резких ускорений со светофора. Соответственно, это есть не то чтобы больное место, это то место, на которое стоит обратить внимание при покупке. Клапан EGR и пневмоподвеска. Есть еще одно больное место на этом автомобиле.
1: Собираюсь купить Kia Optima дизель 1.7 2015 года, 200 тысяч пробега. Стоит ли вообще?
2: В зависимости от технического состояния, если вы сделаете хорошую компьютерную диагностику, мотор в полном порядке, коробка, скорее всего, там точно в полном порядке будет еще. А вот к мотору я бы подошел щепетильно. Обязательно через компьютерную диагностику, обязательно смотреть коррекции по форсункам. Диапазон работы форсунок, повторяюсь, должен быть от минус 1 до плюс 1.
1: Володь, подскажи, бюджет 3-4 миллиона, не хочу китайца, посоветуй БУ что-то из нормального, забугорного автопрома, так написали.
2: Слушайте, я очень давно уже смотрю в сторону Volkswagen Tiguan в Airliner.
1: А еще
2: в этот бюджет можно купить, будет очень красивый, динамичный, молодежный автомобиль, довольно-таки вместительный, будет хорошо рулиться, то есть прям там будет все, что нужно для хорошей жизни и ощущения себя на дороге.
1: Володь, а кроме ВАГа что-то есть еще?
2: За 3 миллиона, да много еще вариантов, конечно же. Если вам нужен какой-то большой автомобиль, то можно посмотреть Kia Sorento Prime тоже. Смотрите, он будет 7-местным. То есть поковыряться есть вот так.
3: Мы их 3. Ждал от Володи. Я давно смотрю в сторону Volkswagen. А, уехал.
1: Володь, последнее, очень быстро. Что лучше взять, Skoda RC, как я понимаю, с рук, или новую Vesta? Все-таки, когда-нибудь Vesta выиграет уже.
2: Если вы хотите, как говорится, вступить в жир ногами, то вы можете, конечно же, купить Skoda RS и прочувствовать всю боль вагомота. Вот. Если же вы хотите купить машину и ездить без каких-либо проблем, с точки А в точку Б постоянно доезжать без поломок, то, наверное, нет. Но я вас завез на Skoda RS.
1: Все равно место проиграло.
3: Даже здесь.
1: Володь, спасибо тебе большое за ответы на вопросы.
2: Спасибо большое вам. Ждите свое автомобиль. Всем хороших дорог. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: «Глобал

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академия ТОП по направлениям: программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети Академия ТОП в Казани.
2: Ищите уютное место для дня рождения
3: или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
13: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: По какой же причине вы все-таки дружите со своим другом, подругой? А вот Кристина нам рассказывает. Со своей курочкой дружу 16 лет. Между нами 2500 километров. Познакомил нас бывший. Мы с ней и в горе, и в радости. Прошли ее развод, гибель моего мужа. Когда мне было особенно плохо, она прилетела ко мне, не раздумывая. На следующий день была уже у меня. Желаю всем таких друзей. Действительно, очень ценный человек в жизни.
1: Это идеальное подружание.
0: Все сложные этапы в жизни практически прошли. А отец Никон пишет нам. С лучшим другом познакомились на концерте Стаса Михайлова. Но слава богам, пишет отец Никон, слава богам, что не в зрительном зале, а по работе. Он был представителем артиста, а я площадки. Весь концерт пробухали в гримерке, и его потом уволили за это. Но всем рассказываем только начало истории, что вызывает у многих массу вопросов. У меня нет вопросов, все понятно расписал.
1: Ну нормально, взял его к себе, теперь мы оба представители площадки.
0: Мы против, конечно, алкоголя, но если это для дружбы, то в данном случае, то все равно против.
1: Подожди, он был представителем артиста?
0: Да.
1: Получается, Стас Михайлов его уволил, потому что тот дружил с отцом Никоном?
0: Из-за того, что они вместе накуролесили в гримерке, понимаешь?
1: Ну, дружил.
0: Отец Никон представитель площадки.
1: Предал его иконостас, получается.
0: Ты-то за человек такой. Евгений пишет, есть подруга из Самары, когда она жила надо мной в Калуге, постоянно были конфликты на почве громкой музыки. Рекорд рок слушал. Даже писала на меня заявление не раз. Но вот однажды, году так в 10-м, нашла меня в Одноклассниках. В Одноклассниках.
1: Так.
0: С тех пор дружим, хоть и на расстоянии. Олесенька, Лапочка, привет. Олесенька, Лапочка.
1: Нормально.
0: Начали дружить, потому что я лучше всех во дворе отдавал пас на футболе. Мистер Капкейк нам написал.
1: Я уважаю эти ники, мистер Капкейк.
0: А он профессионально занимался. Дружим уже больше 20 лет. Вовчик, привет тебе огромный. Замечательно.
1: Спорт сблизил, получается.
0: Хорошо отдавал пас. Может быть, и не забивал. Просто всегда ему пас отдавал.
1: Пас был идеальный.
0: Самый лучший во дворе. Итоги голосовалки давай подведем, что у нас там.
1: Хотелось бы.
0: По какой причине вы дружите с вашим другом, подругой? На первом месте у нас это 56% проголосовали. Дружим с детства еще. Вот откуда настоящая дружба зарождается у большинства. На втором месте общие интересы. 38% за этот вариант. И на третьем любим обсуждать других. Крыски.
1: По-моему, это основополагающая штучка.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: 10 ровно у нас в Санкт-Петербурге. Мы шлем вам огромнейший привет. С берегов Невы.
1: Как неожиданно, да, я начал.
2: Хотелось бы на берег теперь выйти, оттуда послать.
0: Да, хорошего всем денечка. Друзья, напоминаем, что можно нам в чат мобильного приложения Рекорда прислать вопросы. Если вас что-то интересует про Рекорд, про нас лично, про редакцию, про музыку, пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Мы в конце шоу отвечаем на все, что знаем. На что не знаем, придумываем ответы.
2: Да.
0: Но мы предупреждаем, когда придумываем.
2: Но мы будем утверждать, что это правда.
0: Да, и также не забывайте, мы сегодня запустили небольшую движуху в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Нужно придумать название для нашей игры. Как это все выглядит? Есть кружочек со мной и со Стасом в телеграм-канале Радио Рекорд, и туда все кидают свои названия. В конце недели, в четверг, выберем, да, наверное?
2: Да.
0: И тот, кто придумает нам действительно название для игры, заберет приз от вейкаперов и Радио Рекорд. Все очень просто. В чат мобильного приложения Рекорда тоже можно присылать свои варианты. Все, вроде рассказал, теперь к новостям. Стас! Адвокаты.
2: Юристы. Мне понадобятся? Что
0: возможно, я сделал? Возможно. Юристы неожиданно напомнили, что подарки, купленные супругом для любовницы,

0: разводится. На деньги из семейного бюджета при разводе могут обернуться финансовыми потерями. Не знаю, для чего они неожиданно это напомнили. Если получится доказать, что покупка была оплачена из общих средств и без согласия второго супруга, да, то есть здесь уже второго супруга, как они, да, завернули, суд может учесть эти расходы при разделе имущества и взыскать их стоимость.
1: А, все верно.
0: Да, то есть, а у вас совместный бюджет уже априори, когда вы расписались, да?
1: Вот именно.
0: Поэтому, знаете...
1: То есть в брачном договоре добавь пунктик. Трачу на своих профурсеток, это не учитываем.
0: А все теперь получается, это же всем руки развязали, кто нечестен со своей второй половинкой.
1: Почему? Нет.
0: При разводе. Ну а как? Подожди, весь семейный бюджет, он общий же.
1: Ну вот, смотри, с семейного бюджета ты потратил на кого-то там деньги, а вы разводитесь, ты говоришь, я хочу половину. Она такая, не, браточек. Ты вот деньги тратил, да, вот теперь возвращай их обратно. То есть тот, кто тратил на любовника деньги, он эти деньги должен вернуть в семью.
0: Странно, что она называет меня браточек.
1: Ну вот так вот, вы не очень хорошо разошлись. Там что-то вскрылось.
0: Либо остались друзьями, браточек.
1: Ну типа того. Вейкаперы на Рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, про что там сегодня?
2: Не про что, а про кого.
1: Давай.
2: Итак, у нас же день Дональда Дака.
1: Ничего себе ты выбрал персонажа, ну давай.
2: Ну, а кого еще? Итак, полное имя Дональда Дака — Дональд Фонтлерой Дак. Он единственный персонаж, который имеет второе имя.
1: Чего себе?
2: Там есть Гуфи, Микки Маус.
1: Дональд Дак.
2: Фонтлерой.
1: Дональд Дак.
2: Да, вот ему дали второе имя, и вот теперь этим он и выделяется. Вообще, в принципе, его создавали как персонажа с какой-то особенностью, но его наделили вспыльчивым характером и неспособностью разговаривать. Кстати, о чем это говорит? Ряд скандинавских стран, особенно Финляндия и Швеция, использовали имя Дональда Дака в качестве протеста во время выборов. Когда жители этих стран решают протестовать против голосования, они пишут имя Дональда Дака в качестве кандидата в избирательный бюллетень.
1: Фон Дональда Дака. Фон Риера.
2: Да, Дональд фон Триер Дак. Я буду снимать кино. О, приходи, раздевайся. Вот, собственно, они пишут кандидата и говорят о том, что да, мы не подходим как кандидат для управления страной, потому что мы вспыльчивые и у нас очень много гнева, но все равно мы лучше, чем вы все, утверждают избиратели. То есть, по сути, он вот такой вот, как знак протеста.
1: Угу, класс. Еще есть что-то про него?
2: Да, что, утка и утка.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
3: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Мира от Тополевой до Журналистов, также по Гвардейской от Макаренко до Ершова и по проспекту Амирхана от Воровского до Чуйкова. Всем удачи на дорогах!
4: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
5: И Гитлер, Квизлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжается.

0: Рекорд. Реклама.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74-1, 16.

0: по украшениям к Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 9 июня. Овны, в этот день звезды рекомендуют вам попробовать разнообразить вашу совместную жизнь.
2: Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет нуждаться в вашей поддержке, причем отнюдь не только моральной.
1: Близнецы, сегодня вам стоит вспомнить о родственниках своих и вашей второй половинки.
2: Раки, проверять чувства любимых сегодня, пожалуй, не стоит.
1: Львы, сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком вписаться в какую-нибудь авантюру.
2: Девы, сегодня вам будет довольно трудно решить, что делать с ситуацией, которая возникла в вашей личной жизни.
1: Весы, что бы с вами сегодня ни случилось, постарайтесь сохранить спокойствие и оптимизм.
2: Скорпионы сегодня могут пролить немало слез.
1: Стрельцы, сегодня звезды рекомендуют вам переосмыслить ваши отношения с вашим любимым человеком.
2: Козероги, сегодня вы имеете право поиграть в маленького капризного ребенка.
1: Водолеи, сегодня вы поймете, насколько безответственно вы относитесь к вашей личной жизни.
2: Рыбы, хороший день для того, чтобы перевести ваши отношения с вашим же любимым человеком из разряда временные в разряд длительные или даже постоянные. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Рижскому вокзалу в Москве вновь не удалось найти покупателя. Повторные торги по продаже комплекса зданий не состоялись из-за отсутствия заявок. В лот входили историческое здание вокзала, построенное в 1901 году, соседний корпус и прилегающий земельный участок. Начальная стоимость объекта составляла около 4 миллиардов рублей. В Госдуме предложили помогать иностранцам адаптироваться в России через волонтерство. По словам депутата Александра Толмачева, мигрантов можно привлекать к помощи пожилым людям, уходу за объектами исторического наследия и поддержке пострадавших при чрезвычайных ситуациях. По его мнению, участие в таких проектах поможет приезжим быстрее социализироваться и лучше познакомиться с российской культурой. Мадридский Реал, по данным СМИ, обратился в УЕФА с требованием аннулировать титулы Барселоны, завоеванные в период с 2001 по 2018 год. Поводом стало дело бывшего вице-президента судейского комитета Испании Энрике Негрейры, которому, как утверждается, каталонский клуб выплачивал деньги. Также Реал требует отстранить Барселону от Еврокубков. За указанный период каталонцы выиграли 9 чемпионатов Испании, 6 кубков страны и 8 суперкубков. Больше свежих новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: А насколько горячий хочешь по 7-бальной шкале?
2: То есть не 10, даже
1: не 7, но сегодня выше семерки не дам тебе.
2: Давай 6,5.
1: 6,5 хочешь?
2: Да.
1: Ладно, еще одна теория.
2: Хотя, подожди, 6-7, 6-7. Надо подумать.
1: Как будто с батей на кухне. Я услышал мем 6-7
2: новый. И такой, надо куда-то его воткнуть. В принципе, фраза от бати «надо куда-то это воткнуть».
1: Звучит странно,
2: да.
1: Еще одна теория заговора получила неожиданное подтверждение. Да, СМИ сейчас ее активно обсуждают.
2: Белки, наконец.
1: А мы СМИ, почему бы нам не обсудить? Рассекреченные документы показали их США, что они действительно изучали использование комаров в военных целях. Согласно 69-страничному отчету Пентагона, да, в конце 50-х годов американские военные проводили серию экспериментов в рамках определенного проекта. Исследователи тестировали, насколько эффективно комары могут распространять инфекции в жаркой и засушливом климате. Представляешь? И ужасно. Не только в засушливом. В общем, они вывели, что комары способны переносить такие заболевания, как денге, желтая лихорадка, чикунгунья и вирус Зика. Мы просто кто-то вкинул когда-то в социальных сетях, говорит, а что, если вот так вот? А это на самом деле было.
2: Жесткие твари. Зачем вы это сделали? Ну, я просто считаю, что такие вещи, они же потом выходят из-под контроля. Они такие, смотрите, мы придумали комара, который может заражать врага.
1: Да зачем вы это делаете? Я вообще не понимаю.
2: Проходит две недели, такой, Калифорнии нет, всех почему-то выкосило.
1: Да ты опять эта теория золотого миллиарда.
2: Да это
1: началось.
2: Теория золотого полудурка, вот что это такое.
1: Еще одна новость, более позитивная. Банки и операторов обяжут компенсировать ущерб от мошенников. Опа!
2: Да давно пора.
1: Такую меру собираются принять на случай, если банк или оператор связи проигнорирует порядок действий по выявлению мошеннических операций. Размер компенсации будет равен сумме перевода в адрес аферистов. Вот такой вот есть у меня
2: посыл. Слушай, но это давно пора, потому что как совершаешь какую-то операцию, банк говорит, типа, вы не можете совершать эту операцию, она подозрительная. Говорит, в смысле, я себе на счет перевожу. Это реальный случай. Я себе на счет перевожу. Это подозрительно. Говорит, хорошо, я перевожу на счет своему родственнику. Одинаковая фамилия. То есть мы как бы, ну вот, проверьте по счетам. Это подозрительно. А то, что с одного банка какой-то неизвестный выводит деньги на другой банк, потом на другой, вы это проигнорировали.
1: В другую страну, в крипту, такие, да?
2: Это вполне нормально. 500 тысяч на никуда, это же, это бизнес.
1: Но вообще, в общем, пока обсуждается этот закон, но говорят, что вроде как он примется. Пока...
2: Давно пора приструнить эти банки.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупный суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.

0: Spirit Fitness – это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок отместий и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
6: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: Додо.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: Record Dance Radio.
11: Record.
12: Дэнс лето
11: на рекорде.
12: Лето.

0: Рубрика с вопросами набирает обороты. Мы, возможно, даже не все успеем в прямом эфире прочитать и ответить на них. Ладно, поехали сразу. Тигран, как дела? У меня хорошо.
1: Ну, все отлично.
0: Тигран, как ты, братишка? Напиши нам, пожалуйста. Нам тоже интересно знать. А почему вы не называете названия магазинов и тому подобное? А каких плевать? Почему мы называем? А каких? Да. Ну, мы можем твой магазин прорекламировать.
1: Мы вот о некоторых магазинах даже не знаем.
0: У Татьяны вот был недавно.
1: Это магазин или в принципе ты у Татьяны?
0: А, магазин был у Ольги. В общем, нет, Пятерочка, Озон, Вальберис, все нормально, мы называем, просто в ту степь не ходим почему-то. Привет, Радио Рекорд, расскажите о себе, с какого вы города, сколько лет вам, есть ли семья? Привет из республики Коми, София вот поинтересовалась у тебя.
1: Так, у меня конкретно?
0: С тебя просила начать.
1: Ну нет, конечно, ну ладно, хорошо, я с города Комсомольска-на-Амуре, семья есть, но не женат. И, ну, имеется в виду, какая семья? Типа, мам, папа, все, брат, все как есть.
0: Я думаю, она имела в виду
1: вторую половину. Нет, не женат.
0: Официальный,
1: нет,
0: нет. Официальный брак.
1: No. Что еще?
0: Омск, Никита, 33, не женат. Так,
1: поехали.
0: Я просто говорю это уже как это, как на духу. Вопрос. Насчет чего вы паритесь чаще всего? Как с этим справляетесь? Да что ты парился последний раз? Из-за чего Рома у тебя спрашивает?
1: У меня? Да. А, мне нужно было... Я заказал шкаф.
0: Так.
1: И мне нужно было каким-то образом быть на работе и в то же время принять его дома.
0: Ну и ты парился. И как ты это все разрулил?
1: Я перенес время подачи шкафа.
0: Мы не паримся, Ром, вообще.
1: Да, зачем?
0: Доброе утро, вейкаперы. Пани тут, Реми соскучился, говорит, когда услышим прекрасного дня.
1: Ну так набери.
0: Реально, напиши ей в соцсети.
1: У нее есть замечательный канал, напиши. Пишите, Ань, как дела? Пообщайтесь. Аня пока в отпуске. Ну,
0: как... Добрый день, подскажите, как подключиться к мини-колонке Маруся, чтобы можно было слушать радио через нее. Я заморочился. Итак, внимание, подключиться к интернету через приложение, затем просто попросить ассистента включить. Скачиваем приложение Маруся, это голосовой помощник на смартфон, есть во всех магазинах приложений. Авторизуемся в приложении через свой ВК-ID, подключаем колонку к розетке, в меню настраиваем, в процессе настройки выбираем Wi-Fi. Дальше все просто. Маруся, включи Радио Рекорд.
1: Да, если что-то не получается, задайте вопрос, как купить колонку Алиса, и все меняете.
0: Да, сделайте как-то проще тогда подключение на Марусю. Почему так сложно? Наши слушатели не могут подключиться. Так, и вопрос, наконец, час. Какая самая необычная дружба, по вашему мнению, или из жизни? С головой, наверное. Редкость в последнее время.
1: Это у нас конкретно?
0: Нет, я вообще встречал вот такую историю.
1: Я не понимаю дружбу на основе абьюзерства, где один друг точно эксплуатирует другого. Эксплуатирует, сказал.
0: Нормально.
1: Эксплуатирует другого, а тот, не-не, это мой кореш. Этот звук обязательно был.
0: Почти все успели. Друзья, если что, завтра ответим на дополнительные вопросы. Вам спасибо большое за это утро. Вы крутые, а мы лишь в этом участвуем. Завтра услышим с 7 утра. Никита и Стас.
1: Всем отличного продолжения дня.
0: Пока! Вейкаперы на рекорде.

В эфире «Главный танцевальный» стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие три часа буду вместе с вами. Ребят, такой к вам вопрос. Как часто вы играете со своими детьми? Выяснилось, что отцовство омолаживает мозг. Ученые доказали, отцы двух детей имеют мозг в среднем на 0,6 года моложе, чем бездетные сверстники. У отцов троих детей разница еще больше 0,7 лет. Все дело в постоянной тренировке мозга, чтение книг, игры, общение с ребенком, переговоры с другими родителями и вечное развитие терпения. Это дает эффект, сравнимый с регулярными двухчасовыми тренировками в неделю. Ребята, по-моему, звучит замечательно, поэтому вперед-вперед, как говорится. Давайте расскажу о музыке в этом часе. Послушаем работу от Shipwreck and Void, The Perfect Girl. Появится работа от Armin Van Buuren, Like a Child. Услышим трек от Баиндия, Шаде, Рекорд Микс. Услышим работу Deep Reaction, New Religion. Открывает этот час в эфире главный танцевальный Avalon Rockstar с треком Vertigo, Рекорд Микс. И все это рекорд, Dance Лето.

0: Рекорд. Реклама.
1: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
2: Цена с учетом ведомственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-739-244-741, 16+.
5: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов.
6: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, срок, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Почему вы купили квартиру от самолет?
2: Мне все удобно.
1: Вы хотели сказать удобно?
2: Нет.
3: В кварталах самолет гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
0: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что рассчитывает заключить соглашение с Ираном в течение 2 недель. По его словам, США и Тегеран ведут активные переговоры, а иранская сторона якобы готова к компромиссу. Трамп также выразил уверенность в, цитата, «скорой полной победе» и заявил, что это приведет к снижению цен на нефть. Доставка лекарств с помощью беспилотников началась в 6 регионах России, сообщил глава Минздрава Мурашко. Он пояснил, что доставка препаратов производится между медорганизациями. Депутаты внесли законопроект об отпуске для родителей в день вручения аттестатов выпускникам 9 и 11 классов. Авторы инициативы считают, что родители должны иметь возможность присутствовать на таком важном событии. Сейчас многим приходится брать отгул, оформлять день за свой счет или вовсе пропускать праздник, потому что работодатели не всегда готовы отпустить их с работы. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани +24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: Додо.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». ОГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: На рекорде.

Record Dance Radio. Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», какие любимые места в вашем городе для прогулок. Вот, например, в Петербурге построят новый зоопарк за 100 миллиардов рублей. Его разместят в Юнталово. Вместо привычных клеток посетители смогут перемещаться между разными природными зонами, от арктических льдов до африканской саванны и русской тайги. На территории появится озеро, павильон для панд и смотровая площадка высотой 63 метра. В общем, ждем открытия такого замечательного зоопарка. А вы пока пишите, друзья, что любите посещать в ваших городах. Может быть, какие-то интересные места. С удовольствием почитаем. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Holy Flame. Тону. Также появится Aircode Better Off Alone. Послушаем трек от Got Lucky, La La La, Record Remake. Услышим Алу Фармен с треком Body Talk. Открывает этот час главный танцевальный Эбон с работой Hollow, Record Mix. И все это рекорд. Dance лето. Dance лето.

0: стал каршеринг Руся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Это

0: Не тарифы, а 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров раскритиковал действия Киева, заявив, что письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину было разослано по всему миру, что, по его словам, не соответствует дипломатической практике. Глава МИД России также отметил, что на фоне соглашений Украины и Европы о поставках дальнобойного вооружения сложно говорить о переговорах. При этом Лавров подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к диалогу. Россия планирует запустить прямые авиарейсы в Малайзию в этом году. Об этом сообщил директор департамента Минэкономразвития Дмитрий Кондратьев. По его словам, также рассматривается увеличение числа рейсов по другим популярным направлениям – в Индонезию, Китай и Индию. Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков объявила о запуске ИИ-ассистента Siri AI и показала новую версию iOS 27. Операционная система будет доступна владельцам 30 моделей телефонов, начиная с iPhone 11. Компания также обновила дизайн жидкого стекла. Его прозрачность можно будет регулировать специальным бегунком. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.»

0: детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
6: Цена с учетом приветственной выгоды действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя на его или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
12: 16+.
13: Ищите уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
18: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

В эфире «Главный танцевальный» стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы видитесь со своими друзьями? Как часто вы с ними созваниваетесь или переписываетесь? Сегодня, 9 июня, мы отмечаем Международный день друзей. Есть такой факт, что лучшими друзьями становятся, как правило, особенно близкие нам по духу и мировоззрению люди. С ними легко и приятно не только проводить досуг, но и делиться бедами в трудные времена, ведь они первыми всегда приходят на помощь. Что лично обозначает дружба для вас? И, быть может, у вас наоборот, друзья, с разными интересами, не такими, как у вас. Напишите, как часто вы общаетесь с ними. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу Джоэл Кори и Эндра «Devotion Sustains Emotion». Появится Эсси с работой «Make My Day». Услышим трек от Хьюгель «Moving to the Sun». Послушаем трек от Offix Break Gravity. Открывает этот час работа от Airbox Graceland Record Mix. И все это рекорд Dance Лето.

Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из запоя 167 человек.

jam is pumping. Look at here, the crowd.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
2: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
3: Мне все удобно.
2: Вы хотели сказать «удобно».
3: Нет.
4: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
5: Застройщик УАЗ СЗП-С32. Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз исключил авиакомпании Киргизии из черного списка и разрешил полеты в свои страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы Киргизии. Ограничения действовали с 2006 года и запрещали киргизским перевозчикам выполнять рейсы в европейские страны из-за вопросов безопасности. В российских вузах появится новый учебный модуль «Русский язык», как государственный сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, студенты будут изучать статус русского языка, закрепленный в Конституции, а также основы языковой политики России. При разводе супруги могут претендовать на часть стоимости игровых аккаунтов. Об этом сообщила юрист Мария Черемных. По ее словам, если аккаунт создавался и развивался за счет общих семейных средств, его стоимость могут оценить и учесть при разделе имущества. Однако, по ее словам, определить, какие именно игровые предметы и покупки были на аккаунте к моменту развода, бывает непросто. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Dance для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Рекорд. Реклама.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
2: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. УО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-60-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00 «Домашний. Главный женский». 16+.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: В эфире «Радио Рекорд». Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами, друзья, разгар дня. Надеюсь, что у вас потрясающее настроение. Знаете, вот иногда самые простые привычки могут неожиданно на него повлиять. Например, то, как мы начинаем утро, там, с тишины, кто-то любит с музыки или вообще сразу с новостей, часто задает тон всему дню. Поэтому обращайте на это внимание, если до сих пор этого не сделали. И вот интересный факт. Многие люди отмечают, что даже небольшие изменения в утреннем ритуале помогают чувствовать себя более собранными и местами даже спокойными. Кто-то утром, если у них есть время, добавляет прогулку, может быть спорт, кто-то пару треков любимой музыки, ну а кто-то просто начинает без спешки. Знаете, у очень многих моих знакомых, просто если их не трогать, то настроение будет уже топ. Так что состояние вашего и нашего дня часто зависит от самых мелких деталей. Ну а вас, как обычно, начинается утро и далее перетекает день в тишине, под музыку или в ритме дел, пишите свои истории в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Я, как всегда, буду рада с вами пообщаться под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. «Lounge Luxury» – «Love You For Life». Клевая работа от «Bibi Rexha» – «New Religion». Услышим потрясный трек от DJ Smash – «Bambi». Чуть позже здесь трэп «Mafia House» – «Mafia Style». Открой час Avalon Rockstone с треком «Vertigo» – «At Record Dance». Лето!
1: Dance! Лето!

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.

0: украшения к русе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Поезда в Крым с сегодняшнего дня будут курсировать до обычных конечных станций, а из Крыма отправляться с начальных, сообщили операторы перевозок. Одновременно зафиксированы значительные задержки движения ряда составов. Часть поездов следует с опозданием от 1 до 9 часов. Водители могут освободить от оплаты парковки, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Такие поправки предложил Минтранс. В ведомстве пояснили, что регионы смогут самостоятельно определять альтернативные способы оплаты парковки, а если водитель объективно не смог оплатить услугу, платить за нее не придется. Мошенники начали обманывать родственников пассажиров поездов. По словам экспертов, злоумышленники звонят близким под видом попутчиков и сообщают, что с пассажиром якобы произошел несчастный случай, после чего требуют деньги на помощь. Контакты они находят через утечки данных и социальные сети. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Да все
3: нормально. Что?
2: Ашка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла в ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Record. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю!
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
13: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
14: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

Идет о нашем сообществе во ВКонтакте. Там мы публикуем новости эфира, анонсы шоу, вечеринок, фото, видео с мероприятий, а также треки и вообще яркие моменты из нашей жизни. Так что, чтобы быть в курсе всего самым первым и оставаться с нами на одной волне каждый день, ищите нас ВКонтакте «Радио Рекорд» и нажимайте «Подписаться». Пока вы все это проворачиваете, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Kiddy DK and Alex Alter. Послушаем классную совместку от Fisher, Tones and Die. Чуть позже здесь Alok и Khaled, Dive Into Me. Еще услышим горячий трек от Fastboy. Час и Бен с треком Hollow at Record Dance. Лето. Dance. Лето.

0: Дэнс Лето.
1: На рекорде.
2: Чукотский шаман нахамил в очереди.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Около 70% населения благодарят искусственный интеллект. То есть, если ты у Алисы что-то спросил, да, люди отвечают: спасибо, Алиса. Спрашивают, зачем вы это делаете? Они говорят, ну мало ли.
2: Не хамят
1: ей. Да, не хамят, не обзывают.
2: Слушайте, наоборот, надо с ней общаться пожестче, потому что девочки любят плохишей.
1: Ну я как-то нахамил Алисе.
2: Мне один раз Алиса сказала, что ей неприятны такие разговоры.
1: Да кто она такая?
2: Я говорю, ну ты не права. Она говорит, возможно, я была не права.
1: Ты культурно, да, все равно?
2: Не, ну сначала я ей нахамил, она сказала, что ей это не нравится, я объяснил ей почему, но она сама все сгладила. После этого у нас должен был быть примирительный разговор.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. В Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в Экспокар на Первой Азинской, дом 7. Цена с учетом приветственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности в организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, срок, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайв-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.

0: Spirit Fitness – это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп уже 37 раз заявлял о том, что близок к заключению сделки с Ираном, почитал CNN. Телеканал напомнил, что впервые эта мысль прозвучала еще 23 марта. В последний раз лидер США заявлял, что Вашингтон и Тегеран готовы заключить сделку в ближайшие две недели, в понедельник. Россиянам сохранят возможность упрощенного восстановления пароля от госуслуг. Это следует из обновленной версии законопроекта. Ранее предлагалось восстанавливать доступ к аккаунту только через МФЦ, банки, биометрию или электронную подпись. Однако ко второму чтению эти ограничения из документа исключили. Каждое десятое объявление о продаже недвижимости в России является фейком. Больше всего таких случаев зафиксировано в Краснодарском крае в преддверии летнего сезона. По словам специалистов, чаще всего это рекламные объявления с заниженной ценой для привлечения внимания. Реальное мошенничество встречается реже. Около 5% случаев, когда покупатели перенаправляют на более дорогие объекты. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
4: Чанганджили, Черехавей, Лекситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
5: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
1: Канал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
12: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Где участок выбрать?
15: Какой фундамент?
14: Какой кирпич?
15: Сколько это вообще стоит?
16: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
17: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 500-54-20.

И вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Ну что, друзья, движемся к вечеру. Если ваши силы уже немножечко сдают, то у меня есть один очень классный рабочий лайфхак. Чтобы немного взбодриться или улучшить настроение, нет, я вам сейчас не буду советовать идти выпить кофе там или перекусить. Нет, просто посмотрите направо или налево, и тот, кто находится рядом, станет сейчас вашим перерывом. Дело в том, что люди, которые регулярно находят время на короткие разговоры со знакомыми, друзьями или даже малознакомыми людьми, чаще отмечают, что чувствуют себя намного лучше, спокойнее и увереннее. Даже если вам кажется, что сейчас не до этого, даже если вам кажется, что сейчас вы не в ресурсе, просто попробуйте. Это могут быть даже, может быть, не слова, не живое общение, а просто пару сообщений в день или даже короткий звонок. Главное – сам контакт с другим человеком. Так что пробуйте, отписывайтесь в чате мобильного приложения «Радио Рекорд», как вам эффект. Ну, а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новый трек от Pinal, The Warning to Croissant. Горячий трек от Армина Ван Бюрена, Like a Child. Чуть позже здесь Мари Краймбрери, Давай не ждать. И еще дождемся Баиндия и Мод Шаде. Открой час Yearbook с треком Graceland. Это рекорд Dance. Лето.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Шо? Маромойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: У любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, скоро суждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну ты не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи. О, не то, что у тебя.
3: Мы неужели... мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
4: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Журналистов от Халитова до Сибирского тракта. Также по улице Петра Витра от Дементьева до проспекта Амирхана. И по проспекту Амирхана от Воровского до Чуйкова. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитляр, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр метро.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
11: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
12: Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Минэнерго России сообщила о временных сложностях с поставками топлива в ряде южных регионов из-за роста атак на объекты топливно-энергетического комплекса. Для стабилизации ситуации создан штаб с участием крупнейших компаний ТЭК, которые работают на постоянной основе. Запрет на использование иностранных нейросетей в России не рассматривается. Соответствующих положений в законопроекте об искусственном интеллекте нет. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Депутаты предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня при превышении допустимой температуры на рабочем месте. По их словам, длительная работа в жарких помещениях может негативно влиять на здоровье сотрудников и снижать производительность труда. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Потому и не кусают.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
2: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
1: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль РУ. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступно при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ОЕК Промоушен. Город Казань. Уграйн 120-160-00-56-261.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: Додо.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
11: Сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
12: Дэнс лето
13: на рекорде.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. У меня есть для вас новость суперприятная, такая летняя. Работа на даче может заменить тренировку, знали? Фитнес-тренер нам всем рассказал, что многие дачные дела помогают поддерживать форму не хуже занятий спортом. Например, прополка и посадка растений заставляют активно работать мышцы ног, корпуса. Ну а перенос ведер и мешков дает нагрузку на руки, плечи и спину. Но самое, конечно же, энергозатратное – это махание лопаты направо и налево. Вот так вот съели, допустим, там десерт, ни в чем себе не отказывали. 600 калорий, раз, все на огороде, как вот просто вот рукой сняло, помахал

0: не приминали Фарбин Барчев. И еще Биби Рекс и Фэтлесс New Religion. Эвелин Роксон прямо сейчас в Vertigo. Все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по Сибирскому тракту от улицы Арбузова до Журналистов. Также по Петра Витра от проспекта Мирхана до Дементьева. И по Ершову от Вишневского до Гвардейской. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар заезжает.

0: Рекламная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Почему вы купили квартиру от «Самолет»?
4: Мне все удобно.
3: Вы хотели сказать «удобно».
4: Нет.
5: В кварталах «Самолет» гулять и устраивать пикники – это удобно. А еще до конца июня скидка 15% на самолет.ру.
6: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проект и декларации на нас.дом.рф.
7: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
8: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против создания общей армии Евросоюза, заявив, что это может привести к дублированию военных структур и путанице в оборонной системе. По ее мнению, странам Евросоюза важно избегать параллельных армейских структур и четко распределять функции в кризисных ситуациях, особенно с учетом их членства в НАТО. Запретить вузам отказывать в защите диплома только из-за итогов по антиплагиату предложили в Госдуме. Депутаты считают, что можно было бы создать единый подход к проверке, который включал бы экспертизу спорных фрагментов, а после этого дать возможность студенту защитить свою позицию. Россия заняла первое место в Европе по минимальному уровню безработицы, следует из данных ВЦИОМ. Уровень в 2,2% сохраняет минимальные значения за почти 35 лет. Россия опередила Данию, Великобританию, Италию, Францию и Испанию. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
7: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL 7026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк. Точка».
18: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
19: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Шо? Маромойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: У любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, скоро суждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну да не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи? О, не то, что у тебя.
3: Мы неужели... мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
5: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
6: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Новый Jetour за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Jetour при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Jetour Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Jetour Dashing 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Вкусное лето с АЗС Таифенко. Кофе американо и мороженое в комбо-наборе по специальной цене.
9: Сроки проведения акции до 30 июня 2026 года.
8: Заправляйтесь, угощайтесь и заряжайтесь хорошим настроением. Подробности об акции уточняйте на АЗС Таифенко.
9: Не является публичной офертой.
10: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
11: Я на тебе женюсь.
10: И от нее уже никуда не деться.
12: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
10: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: Додо.
15: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Цена за комбо, пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении Додо Пицца. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Мы начинаем!
2: Ну что, привет, дружочек, ты слышишь Радио Рекорд, это шоу «Хочу и баста», с тобой Адель, и я очень рада этот летний вечер провести именно вот в классной компании крутых треков, замечательных слушателей и, конечно же, нашей темы часа. Чуть попозже о ней поговорим. Ну, что я хочу сказать, 9 число на календаре, Недавно только мы радовались, что лето настало, а уже практически полмесяца пролетело. Поэтому не сиди дома, старайся помимо работы видеть еще и много прекрасного. Да, можно сейчас поспорить, погодка не всегда радует. Но ведь у природы нет плохой погоды, самое главное – твой настрой. Ну а сейчас настраивайся на Радио Рекорд, мы погнали!
1: Новый трек на рекорде. Эбин, Hollow.

Дружочек мой, а что до меня сейчас только что дошло? Раз 9 число на календаре, завтра 10. Да, вот такая логика логичная. А это значит, что один день до зарплаты у нас остался. Давай рассчитаемся, разделимся на два лагеря. Из какого лагеря ты? Из выживалити, когда остался последний косарь. Ну, бывает иногда и чуть поменьше. Либо ты всегда готов к этому дню, и у тебя всегда есть что-то про запас. Пиши, кто ты сегодня? Выживалити или продуманчик? Я думаю, номер ТГ ты не забыл. 8-939-303-101-9. Давай пообщаемся, пока стоишь в пробке.

Итак, день до зарплаты. Начали обсуждать, считать свои кровные. Написал нам Миха. Привет, Радио Рекорд. У меня 34 рубля на карте. Я совершенно честен. Ну и немножечко бензина. Миха, я надеюсь, что сегодня ты доедешь куда надо, и завтра все как на карту упадет, и жизнь сразу заиграет яркими красками. Далее пишет Олеся. Я не представляю, как можно тратить все деньги до зарплаты. Смысл какой? Нервничать. У меня всегда 5000 лежит в паспорте. Так, Олесенька, если мы с вами познакомимся, я теперь уже знаю все пароли явки, и не только я. И сообщение от Алексея. Привет, Радио Рекорд. Огромный привет всем, кто сейчас меня слышит. Еду домой через пробки, пробираюсь в куюки. Ох, я вам желаю тут удачи. По поводу денег. Все просто. Иногда густо, а иногда пусто. Но зарплату ждем. Что ж, и все ждут, ребятки. Так что завтра будет прекраснейший день. Ну, а мы погнали дальше. Пиши, если есть чем поделиться. И деньгами тоже. 8-939-300-301-9. Ты слышишь? Радио Рекорд.

Пишет нам Искандер в наш ТГшечку, а я сегодня из выживалити очень жду день зарплаты, и он у меня как раз-таки 10 числа. И сообщение от Альфиюшки, я тоже в клубе выживалити. Как-то так получилось. Вы вообще квартплату видели? А, я так, кстати, видела, да, вот зимой она мне больше не нравилась, чем сейчас.

0: Рекорд. Реклама.
1: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
2: Цена с учетом лекарственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: украшением Крусе. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Это Spirit Style. Здесь принцип такой. Ты гордишься своим телом, мы гордимся тобой.
5: Spirit Fitness – это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
6: ООО «Рекорд Фитнес».
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Всем еще раз привет, котятки! Мы продолжаем эфир нашего любимого шоу «Хочу и баста». Сегодня определяем, кто вы, выживалите или продуманчик. Остались ли у вас деньжата до зарплаты? Остался всего один день. Вот что пишет нам Дмитрий. Денег, если не остается, то нужно прибегнуть к старому дедовскому способу. Посмотреть в сумках и во всех карманах. Я вот на днях там нашел 300 рублей. Вот такие дела. Я приду сегодня домой, тоже поищу. А мало ли, вот эта история про зимние куртки, про правда. Нужно вообще, мне кажется, зимой себе туда откладывать что-то, чтобы летом потом, вау, спасибо большое самому себе. Далее пишет нам Катерина. Я никогда не трачу все деньги, это не целесообразно. И сообщение еще раз от Мишани. Поправочка, у меня деньги кончились уже неделю назад. Спасибо большое, что уточняешь. Все, да, последней капельки. Если тебе есть тоже чем поделиться, как у тебя проходит день до зарплаты, пиши 8-939-300-301-9. Мы продолжаем эфир Радио Рекорд. И я надеюсь, что пробочки становятся все меньше и меньше, а твое настроение все лучше и лучше.

Ну что, дружочек, послушали классные треки, АЗП помечтали, поняли, кто умеет экономить, кто нет. Ну а теперь пора поговорить о насущном. Вот мир меняется стремительно. Какие-то ИИшки, GPT, да все меняется. Уже робот-доставщик приносит тебе пиццу. Но один вопрос до сих пор остается открытым. Вот правда. Кто же должен делать первый шаг в отношениях, если тот кому-то понравился. Ну, все мы, да, знаем вот эту историю. Поставил лайк и ждешь у моря погоды. Это я сейчас про мальчиков. Ну, вообще, уместно ли сейчас девушке взять инициативу на себя и пригласить на свидание парня самой? Первый. Да, вот понравился. Пойду, пошли попьем кофе. Или все-таки это табу до сих пор? Ну, а парни, вот вы ждете инициативу от девушек. Или хотите быть исключительно охотниками? Тут тоже такая кроется психология у нас, да? Как бы ты отреагировал, если бы девушка позвала тебя на свидание первое? Ну, не знаю, купила бы билеты в кино и сказала, пошли посмотрим классный фильм. Пошел бы? Или бы подумал, что тут что-то не так? Делись своим мнением. Давай уже расставим все точки над «и» в шоу «Хочу и баста». Наш ТГ 8-939-303-101-9. Интересно послушать твое мнение на этот счет. С тобой Адель, а мы погнали дальше.

Первый пошел, пишет нам Паша. Девчонки, если кому-то из вас я нравлюсь, вы можете смело ко мне подкатывать, я буду только за. Такого в моей жизни еще не было. Девчонки, ну правда, нужно мечты-то исполнять. Правда, Паша номер телефона свой не скинул, не вижу я. Как тебя найти, Пашенька, миленький мой, чтобы пригласить тебя куда-нибудь?

0: Мегафест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com/6+.
4: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступно для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF7 на сайте HVL.ru. 12+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Да все без... нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
11: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
12: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.

Ну что, продолжаем нашу злободневную тему. Ну как злободневную? Это актуально на данный момент действительно для каждого, для девушки, для парня, современный этикет свиданий. Итак, друзья мои, ну кто же должен приглашать первым на свидание? Это может сделать только мужчина, или, быть может, девушка берет в руки все и уже покоряет этого товарища. Давай уже будем вместе. Так, что же пишет нам наш ТГшечко, любимые рекордсмены? Привет, Радио Рекорд. Я очень стеснительный по натуре человек, и мне действительно, правда, тяжело познакомиться с девушкой. И если бы она сама проявила инициативу, я бы точно ей не отказал. Сообщение от Алексея. Алексей, да вы просто кладезь, да? Где бы вас еще найти? Далее пишет нам Ольга. Всем привет, отличного настроения, хорошая тема. На самом деле, я считаю, что время немножечко изменилось, и можно уже сделать что-то само, ничего страшного не произойдет. Далее Паш пишет: мужчина – лидер и защитник. Вот так вот. И именно он всегда должен делать первый шаг. Так всегда учили, учат и будут учить. И я буду учить своих детей. Я даже не знаю, у меня немножко мурашки пошли, то ли от страха, то ли от волнения. Ну вот, зато потом девушка сидит, проходит годы, все ждет своего принца, да? Нормально. Гордая зато, но одна. Нет, я не в коем случае не спорю. Я считаю, что каждый может проявить инициативу, и это будет очень даже неплохо. Ну, признавайся, звала ли ты когда-нибудь на свидание девушку, она тебя отказывала, а может быть, ты приглашала парня своей мечты, и он с удовольствием сходил с тобой на самый классный кинчик. Пиши в наш ТГ 8-939-303-101-9, а мы погнали дальше. Рекорд.

Ну а мы продолжаем нашу тему. Кто же должен делать первый шаг? Мужчина, как самец, или девушка, переставшая быть принцессочкой? Но прежде у нас тут поздравление прилетело в наш ТГшечку. Сергея поздравляю с днем спецназа, нашего друга из Казахстана. Желаем быть всегда таким же классным, красивым, молодым. Ну и дальше тут 18+, комплименты, их зачитывать не буду. Но огромное сердечко Сереженьке-то я посылаю. Ну а теперь возвращаемся к нашей теме. Кто вообще придумал, что женщина должна сидеть и ждать, что самой сделать первый шаг или не делать? Это вообще очень странно. Почему нам это все навязывают? Пишет нам Ляйсян. Ляйсяночка, абсолютно согласна. Нам много чего навязывают в этой жизни, но пора уже рушить стереотипы. Возможно, так. Написала нам Катя. Она решила привести слова духовного религиозного деятеля Индии Ошо. Вот давно я его не видела, не слышала. На самом деле не существует причин, почему женщина должна ждать инициативы от мужчины. Если женщина влюблена, ей следует сделать первый шаг. Если же мужчина не откликнулся, она не должна чувствовать себя униженной. Ну, конечно, девчонки, ну, сделали первый шаг. Вот, кстати, мужчины вообще не парятся. Пригласили на свидание, он сказал, нет, извини, ну, только френд-зона. Такой, ну, окей, пошел дальше. А вот для нас это прям, не знаю, что-то сверхъестественное. Наверное, потому что мы не привыкли. Ну, а далее пишет нам Ольга Александровна. Никогда, слышите, девочки, никогда не делайте первый шаг навстречу мужчине. Если он сам не сделал, то ничего путного из этого не выйдет. Я вам гарантирую. Олечка, но не все одинаковые. Мне кажется, правда, писал уже нам тут застенчивый мальчик. Он уже тут и контактики свои скинул. Что бывает так, что мужчина просто не понимает, нравится ли он тебе или нет. Такое тоже имеет место быть. Ну что ж, давай присоединяйся к нашему разговорчику. 8-939-303-101-9. Пиши, кто должен делать первый шаг. И, парни, ну, если тебя пригласит девушка на свидание, что ты будешь делать? Порадуешься или, быть может, потеряешь интерес?

0: Record Dance Radio.
1: Погода на первом танцевальном сейчас в центре Казани плюс 25. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет малооблачно. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Ветер северный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Июнь – пора новых маршрутов. Каждое путешествие будет комфортным вместе с «Канавто» с пробегом. Более 1000 авто в наличии и новые поступления каждый день. Весь июнь скидки на покупку авто с пробегом и первое ТО в подарок. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта, подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности по телефону 230-30-30.
0: Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT-ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Пресненская набережная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. УГРН 127-39-24-47-41. 16+.
12: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
13: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
14: ОМВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. ОГРН 121-59-14-79-93. 18+.
15: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
16: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
17: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
18: Додо.
19: 12+. Предложение действует с 11 июня 2026 года по 9 августа 2026 года только при заказе через приложение «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Цена за комбо пицца и напиток от 250 рублей. Зависит от выбранного состава. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Правила акции на dodopizza.ru. Информация о товарах и их стоимости в приложении «Додо Пицца». ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
20: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Ну что, под занавес нашего шоу «Хочу и баста», парочка сообщений. Пишет нам Искандер: я вот думаю, что мужчина должен всегда побеждать дракона, даже если дракон — это твоя девушка. Ни в коем случае, парни, не идите на свидание, если вас позвали. Искандерчик, что это за манифест такой у нас сейчас случился? И от Ляйсяночки прилетело тоже послание. Привет, Радио Рекорд. Ну, я считаю, что если человек тебе правда нравится, почему бы и не попробовать самой? Ведь никто не знает, что думает другая половинка. Ну, я с тобой согласна. Вообще, вывод такой. Сегодня классно поштурмили вместе на эту тему. Кто же должен делать первый шаг? Вот лично мое мнение, что его делает тот, кто больше заинтересован в человеке и готов проявить инициативу. В современных наших реалиях жесткие вот эти гендерные стереотипы уступают место здравому смыслу, ребята. Инициатива может исходить от любого. Главное, чтобы это было искренне и с любовью. Любите друг друга, цените друг друга и слушайте Радио Рекорд.

Ну что, этот час пролетел очень стремительно. Надеюсь, и пробки тоже стремительно рассосались. С тобой была Адель. Пока-пока. Ну а музыка на Радио Рекорд продолжает радовать тебя 24/7.

привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость классная, наконец-то о нас позаботились. Госдума обязала банки, операторов и маркетплейсы возмещать ущерб, если клиент лишился денег из-за их бездействия. Мне как никому надо, потому что я довольно часто заказываю на маркетплейсах и также часто возвращаю деньги обратно. Да, зачастую отказываюсь от товара. Не всегда деньги приходят на следующий день, приходится грызться со службой поддержки и так далее. Я это все, конечно, не люблю, мне всегда надо, чтобы кто-то за меня все эти вопросы решил, какой-то адвокат мне необходим и так далее. Сейчас, смотрите, все, проблемы вроде как будут потихоньку исчерпываться, мне такое необходимо. Кстати, рассказывайте, где вообще вам приходилось последний раз качать свои права и доказывать свою правоту? Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Эдди Дикей в этом часе и Cricket Love. Еще впереди Loud Luxury, I Love You For Life. И еще Джесси Шприц, Can't Deny It. Также в этом часе Тиеста, Beautiful Places. Сейчас откроют Yearbox и Graceland, и все это рекорд-дэнс лета.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Засада на первый танцевальный. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробок, движение на дорогах Казани оценивается в 3 балла. На проспекте Ибрагимова затора от Воровского до Тецовской 10 минут. 13 минут постоишь на Астрономической, от Кремлевской до Правобулачной. И затруднение в 11 минут на Кулгале от Фучка до Овражной. Тебе я желаю счастливого пути, удачи на дорогах и классного настроения в компании Радио Рекорд.
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда. Место для авто, целый гектар, заезжай, центр мира.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

time to rest. Just do your best. What you hear is not a test.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран приостановил все вылеты из своих аэропортов до дальнейшего уведомления. Мера принята из-за закрытия воздушного пространства на западе страны. Об этом сообщили в Организации гражданской авиации Ирана. Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки Денге в России. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Лихорадка Денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Минтранс ожидает, что крупные аэропорты России постепенно внедрят биометрический подход на рейсы без паспорта. Уже подана заявка на запуск системы в аэропорту Нижнего Новгорода. Возможный старт в этом году. Дальнейшее распространение будет зависеть от готовности инфраструктуры и пассажиропотока. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ру. АО «Т-банк».
6: Да все без... нормально.
7: Что?
6: Ошибка.
7: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В «Ленте».
0: Рекорд. Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Подарки любовницы можно отсудить при разводе. Если супруг покупал их на общие семейные деньги, жена вправе потребовать компенсацию или попытаться оспорить сделку через суд.
2: А что, были такие случаи, когда жена не давала согласия?
3: Коля, ну что она у тебя как кошка драная ходит? Шо? Марамойка какая-то, нет, шубу ей какую-то.
2: Любовниц российских вообще отняли права.
3: Они распоясались, эти любовницы.
2: Нет, легко рассуждать, когда ты не любовница. Если попросить жену по-хорошему, Ленусик, ну ты не расстраивайся, да, что там тебе на еду не хватает. Это вот я BMW Светке купил, а у нее, знаешь, какие сиськи. О, не то, что у тебя.
3: Мы кредит возьмем, нормально перетопчем, с ним в деньгах счастье же, да?
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
9: 16+.
10: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
11: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
1: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20. Dance.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция «Это рекорд», и мы здесь, Кремов Хрусталев, и стало быть, все как всегда, вместе с тобой мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, первыми признаками психического расстройства традиционно считают резкие перепады эмоций, апатию, нарушение сна, отстраненность и потерю концентрации. Но все это полная ерунда, так как все эти симптомы в новой реальности давно указывают не на психическое расстройство, а на современность и продвинутость человека, который следит за новостями, которые, собственно, и ответственны за перепады настроения и потерю концентрации. Так что вы никакой не психический, если что, вы просто продвинутый современный человек. И для вас, как всегда, эти самые новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Любители писать «Доброе утро» в рабочих чатах чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием, показало исследование с участием 6 тысяч человек. Среди тех, кто регулярно начинает день с приветствия коллегам, уровень выгорания достиг 52%. Исследователи связывают это с эффектом токсичного позитива, стремлением постоянно демонстрировать хорошее настроение, независимо от реального эмоционального состояния.
2: Офигенно! Слушайте, а кто занимается такими исследованиями? Вот я хочу просто понять, значит, вот

0: болту искать выгорающих. Как она называется?
1: Ну, сами себя называют исследователи. Исследователи. Общественного мнения.
0: Я, знаете, и вы сознаете, что в какой-то момент вы думали, что лучше в этом смысле, чем работа на радио, уже нет. Да, приходишь там...
1: Времена меняются.
0: Болту пинаешь, оказывается, есть круче. Но, значит... В чем исследование-то? Значит, что они нам говорят? Что среди тех, кто регулярно начинает день с приветствия коллегам, да, уровень выгорания достиг 52%. И исследователи вот эти замечательные связывают это с эффектом токсичного позитива. Токсичный позитив, а это что? Это, я так понял, они придумали новый такой полезный термин, да?
1: Ну как-то же нужно было это объяснять, как бы, вот, что вот...
0: Токсичный позитив.
1: На людях он улыбится, там, а там вечером там на стенку лезет.
0: На людях. На людях, конечно, правильное слово, да. Не, ну, подождите, токсичный позитив, а бывает вайбовый негатив? Или там, знаете, имба-негатив. Еще, знаете, как говорят, сасный негатив. Бывает?
1: Ну, сасный уже устаревший термин. Ну, его не в тренде.
0: Нет, ну, какой-то, нет, ну, если есть токсичный позитив, значит, есть и наоборот позитивный токсизм.
1: Негативный оптимизм.
0: То есть... Значит, ну, по сути, то есть, если чувак в рабочем чате написал «доброе утро», это уже как бы токсичный позитив.
1: А вот тут есть нюансы. Смотрите, если мне, ну, если я написал в сети, как бы, ну, в групповом чате рабочем «доброе утро, коллеги», собрание переносится на завтра сегодняшнее. Или там «доброе утро, коллеги», кто из вас, гниды, стырил мой йогурт из холодильника?
0: Ну,
1: я по делу. Я написал по делу.
0: Не что по делу? Доброе... Конкретно.
1: Ну, то есть, я поздоровался просто «доброе утро», не просто «доброе утро».
0: Подождите, если вы написали «доброе утро»,
1: да?
0: Вам сказали исследователи, что вы выгорели. Вот если вы написали: «Эй, твари! Собираемся по делу».
1: Да? А если я в рабочем чате, ну, конкретно, знаете, мой случай, появляюсь чрезвычайно редко и исключительно ночью. Что-то там комментирую. Это что, я позитивный человек?
0: Нет. Тут, смотрите, все очень просто.
1: 2 часа ночи.
0: Если ты утром написал «доброе утро», то ты выгорел, ты токсичный там позитивщик или кто угодно еще. А если ты утром в чате написал: «Будьте вы прокляты, черти! Да пошли вы все козу в трещину! Да сосите вы этот чупс, например».
1: Нервы крепкие,
0: да, нормальный человек демонстрирует вайбовый негатив. Вопрос серьезный. Исследователи, мы тоже в каком-то смысле, знаете.
1: В некотором роде, да.
0: Да, вот. Так вот, смотрите, выгорание, бич, проблема современности, да? Я бы даже сказал, да, это прямо бич, да, прям. Ну, выгорают, да, все.
1: Чума 21 века.
0: Выгораешь ли ты на работе, дорогой наш друг? Вот что нас интересует. Конкретно ты. Да или нет? Тут одно из двух. Либо выгораешь, и тогда как это? Вот покажи. Вот выгорел, вот прям до сюда.
1: На каких-то примерах, прям, да, в чем это, да, проявляется. Как или... ты борешься с выгоранием? Как, да, ты не даешь себе выгореть?
0: Или наоборот, ты такой прям угоростойкий. Ты, да, не выгораешь вообще.
1: Хоть все... и подгорает у тебя кое-где, но ты держишься.
0: Особенно интересуют подробности. Ты все понял, обсудим в народных новостях. Крем-хруст-шоу.

0: И в Кремниевой долине резко вырос спрос на девушек, которые разбираются в программировании, нейросетях и могут поддержать разговор о технологиях. Сообщается, что самые востребованные из них зарабатывают до 365 тысяч рублей в час и более 2 миллионов рублей за ночь. Среди клиентов таких специалисток якобы встречаются сотрудники NVIDIA и других крупных IT-компаний.
1: IT-эскортницы? Это IT-тутки или, прости, IT? Как это называется?
2: Такие, да, на все руки мастерицы. Марии искусницы. То есть и туда могут, и сюда могут.
1: Нет,
2: и
1: ну,
2: шпец, и жнец на дуде и грец.
1: Про дуду как раз. Значит, IT-эскортницы, то есть, ну, это, то есть, что это, по сути? Это проститутка, которая, как бы программируя, одновременно за деньги дает, да?
2: Это... Ну, то есть шарит и в том, и в этом, да?
1: Ну, прям одно, нет, это не просто, это вот то, что это называется на все руки и не только мастер,
2: и
1: да?
2: И на людей игрец, да.
1: Да, так, это что, такой новый, как бы, я хотел сказать тренд, но это не новый тренд. Это уже реально новый мир. Остановите его, кстати, я сойду, потому что он мне не знаком, такой мир. Подождите, я хочу это осмыслить. Значит, это в Кремниевой долине, то есть не у нас, да?
2: Там якобы встречаются сотрудники NVIDIA.
1: Да-да, и там, вот в этой долине, где им видео, резко вырос спрос на девушек, которые разбираются в программировании, да, и могут поддержать разговор о технологиях. И при этом они эскортницы. А вот тут я не очень понял, а разговор о технологиях они поддерживают, это до секса, после секса или во время секса разговор? Ну, то есть, я хочу просто, для меня очень важно понять, ну, это хотя бы не во время минета, да? Потому что это, знаете, это совсем тяжело. Это даже за 365 тысяч в час это... Тут нужны навыки не программиста, а экстремального тамады.
2: Да нет, конечно, в перерывах. Вот лежат, как бы, курят. Они же программисты, курят. Вот такой, ну, парят жижу эту свою там, да? И говорят, как
1: бы, почему? Нет, подождите, это ваши домыслы. А я думаю, что если им нужны действительно IT-проститутки, IT-шники, чтобы они разбирались и прям во время этого, чтобы время не тратили. Потому что пока там туда... Знаете, ведь айтишники думают, что это, лежишь, время идет, ни о чем интересном не поговорить, полезным. А тут из этого и как бы и еще... И, а может, код какой-то прописал интересный?
2: Какой код? А, код «Д».
1: «Д».
2: Ну, там код зашел в комнату.
1: Это другая история, забудьте. И тут у меня, знаете, какой вопрос? Ну, смотрите, ну, IT... Это знаете что? С другой стороны, это не так плохо. То, что появились IT-проститутки, это неплохо. Знаете почему? Это потому, что мир на самом деле идет в хорошую сторону, в правильную. Потому что вот раньше были просто проститутки. То есть это плохая профессия. Она хоть и древняя, но да, ничего хорошего в ней нет, мягко говоря, да?
2: Все в ней плохо, давайте отсудим.
1: Все плохо, давайте. Откровенно, да? А ведь теперь, смотрите, то есть мир становится лучше. Мир становится более прагматичным. Теперь не просто проститутки, а IT. То есть людям уже недостаточно вот этой срамоты просто, да? Они хотят что-то полезного.
2: Но тут еще возникает, понимаете, такой этико-экономический вопрос. Вот смотрите, вот девушка, да, разбирается в технологиях, да, как бы обладает навыками программиста. Вот зачем она пошла еще в экскортницу? Зарабатывала, нормально бы пилила код, зарабатывала бы деньги, как бы наравне с этими айтишниками.
1: А я вам скажу.
2: В Кремниевой долине.
1: Видимо, потому что они, ну, как бы девушка поработала и как айтишник, и поняла, что сосать проще. Но, знаете, я вам вот что скажу. Еще раз, я хочу подчеркнуть, что это хорошая тенденция. Уже не просто эти проститутки, да, а IT-проститутки. А я вас уверяю, что вот при этой прагматической тенденции дальше будут, например, да, вот сейчас появились эскортницы, да, так сказать, IT-эскортницы, дальше появятся, скажем, эскортницы-сварщики, которые и это умеют, и трубу сварить, например.
2: А кто будет их клиентами? Сварщики?
1: Да кто?
2: Кстати, не получается. Тут еще тоже такая ситуация. Смотрите, зачем айтишникам говорить во время или до секса, или между сексами о своей работе? Вот, скажем, вот существовали такие плечевые, да, которые стояли вдоль трассы, их дальнобойщики брали, да? Дальнобойщики с ними же не хотят говорить, там, как не дать у себя соляру слить, как там груз
1: украсть. А может быть, говорят. И кто об этом не знал? Мы не знаем, вы что, дальнобойщик?
2: Я фильм смотрел. Помните, в «Бумере» там эта ситуация была?
1: В «Бумере» тогда...
2: Ну, там дальнобойщик там.
1: Неважно, хотят люди полезности какой-то. И да, эскортницы, проститутки, да, а я вам скажу больше. Скоро, я надеюсь, появится эскортница аналитики. То есть и анализ делает, и анал. Крем-хруст-шоу.

Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. ОРВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Полгранит 21-59-14-79-93. 18+. Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
3: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: если верить этой норме, ну и лица. То есть как бы волосы выпадают прямо из щек, да, и из лба в случае с бровями, да?
1: Ну, получается, что да.
0: Подождите, ну кстати...
1: Даже их теперь пересаживают, смотрите, как бы...
0: Да, конечно, ну тогда, пройдите, если, значит, волосы, значит, ну вот объясните мне, тут просто реально это какая-то просто новая история, тут надо разбираться в терминах. Вот когда выпадают волосы на голове, это называется облысение, так? А когда они выпадают из бороды, это как, разбородение? А из бровей разбровение? Как это называется?
1: Отрицательный рост бороды, по-научному это называется. И бровей.
0: А пересаживают бороду. Я вот, видимо, плохо знаю россиян. А откуда они пересаживают бороды и брови? Выдергивают у слишком бровистых и бородатых?
1: Нет, чужие же пересаживать нельзя, они не прижутся. Нужно свои. Ну, смотрите, борода у всех людей отличается даже порой и цветом от волос на голове, да?
0: Да.
1: И как бы их структурой. То есть волосы на бороде, они такие потолще будут. Единственное место, которое я себе представляю, это пах. Паха на бороду можно. Там они структурно похожи.
0: Я не понимаю, зачем вы себе представите пах сейчас?
1: Нет, откуда волосы можно добывать для бороды? Где разжиться?
0: А для бровей? Тогда на брови не останется.
1: Да!
0: Не, ну понимаете, для бровей она слишком длинна в моем случае.
1: Брови
0: будут прям свисать такие кустистые на глаз. Ну, нет, послушайте, я что-то не понял. Пересадка бороды? Нет, я, конечно, знаю одного персонажа с пересаженной бородой. Это, собственно, Дед Мороз. Но с пересаженными бровями...
1: А у него тоже, хотя и брови из ваты.
0: А, кстати, у Брежнева, у него же свои были?
1: Натурально свои, там, да.
0: Или у Хрущева выдрал?
1: Нет? Все свое.
0: А где-то что у россиян с бровями? Почему они их пересаживают? Почему они у них выпадают?
1: Да. Может, они часто дергают тебя за бороду и там косплей от старика Хоттабыча?
0: Нет, я думаю, что нет. Смотрите, нет, давайте будем все-таки, ну, хватит ваших сказок. Значит, вот про облысение говорят, почему? Почему люди в основном, спросите у любого трихолога, он вам скажет, что, скорее всего, это генетика. То есть там папа лысый и ты лысый.
1: А почему папа лысый?
0: Ну, потому что папа и его папа лысый и так далее. Ну, окей, не будем, да, сейчас там, да.
1: Кто нулевой пациент у вас в роду лысый?
0: Вопрос не в этом. Вопрос, что с бровями? В случае с волосами, понятно. Папа лысый, ты лысый, а с бровями, типа, папа без бровей и ты без бровей, папа на бровях и ты на бровях.
1: Да, папа когда-то давно-давно, прикуривая от костра пьяненький, спалил себе брови.
0: Хорошо, ну а что, а борода что, тоже выпадает? Хорошо, а если, значит, человек без бороды, значит, ты весь в бабушку? Хотя нет, бывают же, наоборот, такие бабушки с такими усиками и бородой, да?
1: Да.
0: Что скорее в дядю, окей. Да. Ну хорошо, ладно. И тут у меня заинтересовало, если у россиян выпадают брови и борода, а шампуней там для бровей нет специальных, вот как, знаете, для волос?
1: Или... Есть, как бы это называется, просто шампунь. Как бы моешь башку, одновременно намывая и брови.
0: Брови?
1: Как бы, да.
0: Ну хорошо, ладно, тогда скажите мне вот что. То есть если, вот просто удивительное время мы живем, все так запуталось. То есть вот если к тебе на улице подходит бородач, байкер, так это может быть просто пересадка? То есть, да, и он такой, если он такой весь на бровях такой, да, а это не его, а донорские брови.
1: Ну и что? Как бы все равно страшно. Тем более страшно.
0: Нет, это
1: страшно. Тем паче страшнее, что человек все брови пересадил. Это же страшный человек.
0: Это жутко, но...
1: Это маньячелло.
0: Но скажите мне, там же вначале было сказано, россияне массово лысеют, причем и мужчины, и женщины. Кстати, женщины, то есть, может, и Ксения Собчак, она на самом деле как Гоша Куценко, да?
1: А мы чего-то не знаем.
0: А Джигурда бороду свою пересадил от шамана?
1: Вот, нет, Синец пересадил с этого самого на бороду.
0: Я скажу вот что. Значит, если россияне массово лысеют, то в любом случае пора с этим что-то делать. Пора, нам нужна программа, какая-то программа о волосении россиян. Или, может быть, просто сделать какую-то поддержку лысым. Там, не знаю, ну, типа, знаете, там, семейная ипотека лысым. Или, может
1: пенсию
0: быть...
1: раньше, на пенсию уходить.
0: Да, какие-то льготы. А может быть, сделать какую-то социально-гуманитарную программу под названием «Не гоняй лысого», например.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России может появиться гос-VPN. Как пишут СМИ, сервис планируют предоставить отечественным разработчикам, чтобы обеспечить им доступ к зарубежным ресурсам, работа которых затруднена в стране. При этом на встрече с IT-компаниями инициативу встретили неоднозначно. Некоторые участники выразили опасения, что единый VPN упростит блокировку российских пользователей и создаст привилегированную группу с доступом к иностранным сервисам.
2: Гос-VPN? Слушайте, я думал, что я слышал все. А вот у меня такой вопрос. А госзакладки не появятся? Ну, то есть, знаете, такие, ну, закладки, ну, нормальные, законные такие, государственные.
3: Там сметанка, сахар, рафинад, там, да, вот, ну, все.
2: Да, чтобы это без ерунды, без этой. Послушайте, гос-VPN, VPN, это вообще-то, ну, так, просто, может быть, ну, так, напомнить. Это то, что позволяет, ну, как бы, притворяться, что вы находитесь в другой стране. Это, собственно, способ обхода государственных запретов и государственных блокировок. И, значит, что? И государство, ну, вот в лице кого-то, предлагает создать свой VPN, чтобы обходить свои же собственные запреты. Слушайте, так, может быть, тогда просто ничего не блокировать?
3: Так тут есть
2: нюанс. Это и будет лучший гос-VPN, это отсутствие блокировки, нет?
3: Ну, конечно, нет, смотрите. А его же не всем будут раздавать, а только проверенным людям, как бы ответственным людям, там, отечественным разработчикам, видимо, как бы на госслужбе, которые. То есть остальным не дадут, как
2: нет,
3: бы.
2: Все, я, да,
3: а
2: я
3: таким
2: понимаю.
3: Дадут у них такой нормальный.
2: Да, так вот, то есть это будет так.
3: Да.
2: То есть как.
3: Вам не дадут.
2: А вот у нас гос-VPN не будет.
3: Не будет.
2: Мы же, да, мы люди такие,
3: нет.
2: Да. То есть. То есть вам как бы не. А вам что дадут?
3: А мне ничего не дадут. Может, догонят, еще вас не дадут.
2: Гос дадут, да? Ну, просто, ну, в общем, да, это, конечно, правильно. Это правильно. Если есть, ну, вообще, конечно, ну, вообще эта тенденция правильно максимально сделать все, как бы, о государстве, что
3: кому-то можно, кому-то нельзя.
2: Конечно. Но, понимаете, ну, тогда ведь, ну, VPN такая странная штука, это, собственно, ну, то, что, как бы, не очень должно быть легально. И вот тогда я думаю, а вот не появится ли в какой-то момент, не придется ли сделать и гостелефонных мошенников, например? Ну, то есть, не вот этих вот бесконтрольных беспредельщиков, да, а вот таких проверенных, таких служивых, может быть, в звании, да, что если, например, звонит он пенсионерке и говорит, что он генерал, там, ему, мол, там, выкинь деньги с балкона, то он реально генерал?
3: Ну, может, не генерал, давайте, ну, полковник хотя бы.
2: Да, да.
3: И когда. И налоги платит с денег, у которой отжало пенсионера.
2: Да, и когда она ему выкидывает с балкона деньги, он реально их отнесет на безопасный счет.
3: Да, эти деньги пойдут на что-то хорошее. На гос-VPN.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Крем-хруст-шоу.

0: И прямо сейчас мы меняем ваше время на нашу зарплату. Сейчас вы написали и продолжаете писать сюда свои сообщения, ну а мы эти сообщения будем читать за то, что в конце месяца получим заработную плату. Этот обмен происходит у нас периодически в этом месте нашей программы, которую мы называем между собой «Народные новости», чё там.
1: Ну, к нам тут подъехало очередное исследование о том, что вот люди, любители писать «Доброе утро» в рабочих чатах, больше подвержены профессиональному выгоранию. Даже связали с новым таким явлением, как токсичный позитив. Ну, бог с ним, с этим токсичным позитивом. Выгорание. Так мы давно уже живем с этим термином, там, уже лет 5-6, там, да, сколько там.
0: Как-то прижились, да, уже прижились. как-то уже, знаете, там, ну, уже не разлей вода, уже стерпелась, слюбилась, да? Как-то без выгорания уже как-то уже...
1: И выгораешь ли ты, действительно, как ты это понимаешь, это самое выгорание? Какие признаки этого выгорания? Как ты с ним борешься? А если не выгораешь, что ты для этого делаешь? Когда поделись какими-то своими секретами. Ну, вот очень много, действительно, секретов, как бы, чтобы не выгорать. Я на работе больше угораю, чем выгораю. Листаю ленту «Запрет грамма» и ржу на весь офис. Некогда мне выгорать. Ну, кстати, в каждом же, наверное, офисе есть такой человек, который ржет на весь офис, как бы.
0: А что это за работа?
1: Выгорают?
0: Нет, а может быть, вы
1: начальник?
0: Думаете? Нет. Ну да, они работают. Но мы говорили, на самом деле, я помню, мы как-то, кстати, сейчас вспомним, мы обсуждали выгорание, и мы действительно тогда как раз с вами обсуждали, что вот как меняются времена. В наши времена, помните, все угорали, сейчас все выгорают. Ну вот есть, слава богу,
1: остались,
0: еще люди.
1: Да.
0: Да, старая гвардия. Да-да. Есть еще, конечно, те, кто подгорают, да?
1: У них,
0: кстати, что, на ваш взгляд, хуже, выгорать или подгорать?
1: Ну, понимаете, когда у тебя подгорает, это как бы такое явление временное. Вот подгорало, потом прошло. Ты там, ну, там что-то там.
0: А выгорать это тоже. Выгорать, все, да?
1: Видимо, такой путь в один конец, да, там, выгорать там, да. Вот, да, вот да. Есть такие, у которых, да, подгорает, но не выгорает. Я на работе не выгораю. О. Но у меня на работе горит очко.
0: Вот. Что?
1: Но он прям не выгорает.
0: А что это за работа?
1: Он, кстати, это он... да, что же это такая за работа?
0: Ну, когда... Если у него горит очко, значит, это он описывает свой рабочий инструмент, правильно?
1: Ну...
0: А его... Ну, может... как, ну, работает не щадя, как бы,
1: не
0: да?
1: Не щадя, да. Напиши...
0: Кто это пишет?
1: Мишаня Хиту.
0: Так я, давайте я ему позвоню, я не найду, наверное.
1: А вот он, знаете, во сколько? Он в
0: 20.07. Слушайте, такое найти сейчас, если я обновлю, все посыпется. 20.07 у меня нет.
1: Как
0: а, подождите, нет,
1: ну
0: нет.
1: У всех было, меня, как бы.
0: А вот нашел, да. Знаете, как, кстати, как я его нашел? Вот слово «очко» такое приметное.
1: Бросайте глаза сразу, да?
0: Сейчас я звоню.
1: Да, и слово приметное, и сам он по себе бывает приметным.
0: Это не то, что...
1: Давайте не побоимся, звоним.

0: Это уже как бы, то есть это уже квадроберство среднего возраста. Я вот про что. А дальше, значит, что? А дальше квадроберство пенсионное. То есть они уже квадробер будут в масках-котиках, там с хвостами на скамейке сидеть. Знаете, и ворчать там, типа, на молодежь, проходящую мимо. Там, а, проститутка в короткой юбке идет. Даже там хвостом котика не прикрылась. Без маски кота идет. Совсем стыд потерял.
1: С коротким хвостом.
0: Или, да, кстати, может быть, к тому времени, знаете, когда они станут пенсионерами, уже все будут квадроберами. И старики, и молодежь. Может, и хоронить будут уже в масках котиков к тому времени. Мы же не знаем, как эта тенденция, да, насколько далеко она зайдет.
1: А формат точно меняется. Смотрите, дальше 15-летние квадроберы пилили контент. Ну, ради контента это все делали. А сейчас вот встречаются там, видимо, да, может, да, в барах там, знаете.
0: Это
1: может
0: паразит. Там. А еще там, смотрите, там есть такое слово. И фурия. А это кто? Я просто за трендами
1: не успел. Ну, это тоже, кстати, более древняя, чем субкультура. До квадроберов еще было задолго, да.
0: Это фурия, это типа от фэри, да, пушистый типа, да? А, подожди, а тут, дайте мне догадаться. Пушистый, то есть если квадроберы, они в костюмах там котиков, ну, в основном, других животных, то эти фурии, они в костюмах чего-то пушистого. Подождите, дайте догадаюсь. Пушистое, прям такое вот... Пушистый. Это не тот костюм, о котором я думаю, такой заросший.
1: А такое
0: заросший
1: тоже направление в фуре, там, да, такое вот.
0: Да?
1: Да, такое, для взрослых.
0: Вышел в костюме...
1: Даже не 18+, не 21+,
0: да? Плюс, да.
1: А если я просто надел шубу из бобра, я могу считаться в фуре, что я вот...
0: Если на голое тело.
1: А?
0: Нет, на голое тело.
1: Ну, как, ну, конечно.
0: Нет, она в фуре.
1: Могу?
0: Как еще вас назвать? Ну, а знаете, что меня поразило больше всего? Меня больше всего поразило, значит, там фраза, что для многих маска животного стала способом легче находить друзей и справляться со стеснительностью. Со стеснительностью? То есть, подождите, то есть это вот они ползают на улицах, значит, на четвереньках, в масках. Это тоже, чтобы не стесняться?
1: Ну да.
0: То есть, смотрите, нет, я для меня это совсем не да. То есть сидеть на встрече, там, не знаю, в кафе, в маске катать, чтобы не стесняться... Да я бы, наоборот, от стыда бы умер.
1: Да перестаньте вы. Я вот сам человек стеснительный, как всем известно. Вот, но если я надену на голое тело шубу из бобра, на лицо маску бобра, меня никто не узнает. Нечего стесняться, понимаете? Я развлекусь по полной. От комплексов избавлюсь.
0: Ну хорошо, ладно, согласен. И помогает найти друзей. А это как, тоже в масках? Хорошо, а извините, там сексом тоже занимаются в масках?
1: Ну да.
0: А потом шока не бывает, когда они маску снимают? Когда в первый раз увидел...
1: А не снимайте маску. До конца сохраняйте интригу.
0: Да, я надеюсь, это правильно, потому что, например, там, представляешь...
1: Шубу распахнули, там, туда-сюда, и все.
0: А то ты познакомился с ней, ты в маске, а, значит, она в маске, да? Потом вдруг, не дай бог, она, так сказать, окажется, скажем так, мягко несимпатичной, сняла маску. Так у тебя, извини, пенис, как хвост квадробера на полшестого. Так бывает, кстати?
1: Проверим.
2: Крем-хруст-шоу.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина, 121, 59, 14, 79, 93. 18+.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
10: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт, 158. Остановка РКБ.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере, показали исследования. Работодатели нередко воспринимают таких кандидатов как более умных, компетентных и надежных. Кроме того, ученые обнаружили связь между близорукостью и более высокими когнитивными способностями. А психологи отмечают, что очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Они что, хотят подгадить работодателям, что ли? Потому что теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%. Даже, знаете, те, у кого, как говорят, глаз алмаз. Даже те, кто подглядывает за голыми людьми в окнах соседнего дома без бинокля.
3: Да. Знаете, а некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете, чтобы такое...
2: Чтобы совсем показать. То есть теперь все ломанутся на собеседование в очках.
3: А они копейки стоят у метро, продаются такие, ну, дешевые такие, одноразовые очки.
2: Даже там, с простыми стеклами. А у нас же еще люди меры не знают. Знаете, подумают там, что некоторые вообще напялят две пары. Там одну на глаза, другую на лоб. Знаете, как совсем умные делают? Очки на лоб так, знаете? И, кстати, я еще дам совет насчет на лоб. На лоб это, кстати, очень хорошее, но есть еще круче. Если хотите совсем выглядеть на собеседовании умными, нужно, чтобы очки еще были запотевшими. А для этого перед собеседованием их нужно как бы немножко обдать паром. Может быть, над кипящим чайником. Может,
3: а зачем? Картошкой. Как это коррелируется?
2: Ну, чтобы... А я объясню. Потому что с запотевшими очками ты будешь как бы выглядеть как доцент, как академик. Потому что, ну, согласитесь, что ведь академики, они на то и академики, что они даже, извините, сексом занимаются в очках. Да, а очки во время секса потеют. А раз потеют очки во время секса, значит, точно академик.
3: То есть, подождите, то есть вас примут за возбужденного академика? Тут это есть свои минусы, подводные камни.
2: Просто за академик. Хорошо, ладно, есть другой лайфхак. Знаете еще, вот когда ты совсем умный, когда, знаете, очки немножко разбитые, как паутинка такая на очках, это уже совсем ученый, со степенью. Такой какой-то серьезный человек. Перельман.
3: Пришел. Ну, или душка очков с синей изолентой примотана, знаете, отлетела.
2: Ну, это уж никто не поверит, что вы
3: прям такой. Ну, тут есть тоже как бы, есть минус. А, увидев, что ты вот так ходишь, тебе будут меньше денег платить. Ну, зачем тебе деньги, если ты новые очки не покупаешь?
2: Тут не переборщить главное. Но и в чем там суть? Значит, работодатели воспринимают кандидатов в очках как более умных. То есть, объясните мне, то есть работодатели думают, что плохое зрение равно большой ум, да? Тогда у меня вопрос. А плохой слух что, нет? Вот если человек приходит устраиваться на работу со слуховым аппаратом, это что, не значит, что он тоже умный?
3: Филармонию, пианистом.
2: А если и в очках, и за слуховым аппаратом, и с памперсами от недержания, так это вообще гений. Такого надо точно брать.
3: И с вставной челюстью. Пришел, вынул ее, в стакан с водой положил.
2: А это почему умный?
3: Ну, типа, опытный, наверное.
2: На опыть! А челюсть сломал. Я на этом железные зубы нажил. Ну, и значит, в чем новость? Что психологи обнаружили, что в очках умнее. Ой, невероятные исследования. Слушайте, у меня в школе был такой, ну, на старший класс, такой хулиган по кликухе Рябчик.
3: Почему так?
2: Ну, неважно, из-за этого. Дело в другом, что он одному, по моему однокласснику в очках, он говорил ему такой: ты чё в очках, очкари-то? Ты чё, самый умный? Так значит, что получается, что вот этот Рябчик, он был первым психологом?
3: Ну, это вот как бы, да, конечно. Ученые подтвердили, как бы, психологи, ну, нашу детскую, ну, то, что мы знали в детстве. Чё, очки еще нацепил, типа, да?
2: Чё, умный, что ли? Да. Но Рябчику за это никто не заплатил. Психологам, надеюсь, заплатили неплохо. А, кстати, скажите, тут вот не очень сказано про очки. А имеется в виду дальнозоркость или близорукость?
3: Тут они скорее близорукость. Вот.
2: Не, подождите, тогда, да, это близорукость.
3: А то, если у кого-то дальнозоркость, значит, наоборот, тупой, да?
2: Подождите, давайте, значит, у вас дальнозоркость.
3: Вот, да.
2: А у меня близорукость, все сходится. Но объясните мне, какая связь? Там было сказано, значит, ученые обнаружили связь между близорукостью и более высокими когнитивными способностями. Какая связь? То есть, если, вот объясните, если человек посадил зрение, ну, например, не знаю, смотря на телефоне там круглые сутки порнуху, у него высокие когнитивные способности?
3: Ну, это, знаете, то, что это пошло с тех времен, когда не было еще возможности на телефонах посмотреть порнуху.
2: А может
3: люди
2: быть...
3: читали книги, понимаете?
2: А, окей, хорошо. А может быть, просто, знаете, смотрел, не просто смотрел порнуху, а еще анализировал.
3: Что? На сварку смотрел. Умный же человек? Умный.
2: Ему говорят, смотри на сварку. Любопытный.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Тарусе депутат Сергей Монаков, который ранее курировал вопросы безопасности дорожного движения, стал участником ДТП с пешеходом. По данным СМИ, предварительно авария произошла, когда чиновник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
2: А, то есть может еще оказаться, что это не он сбил пешехода, а пешеход его.
3: Просто он с разбегу как впилился ему в лобовое стекло.
2: Лютый пешеход шел со скоростью 90 км в час и налетел там на его крузак или там что, прямо в лоб. А пешеход, знаете, может быть еще и тоже пьяный был. И может вообще не имел права на управление ногами. И вот, кстати, вот тут у меня такой вопрос. А кто вот априори, кто тут больше виноват? Пьяный пешеход или пьяный водитель-депутат?
3: Слушайте, ну я не знаю, ну как бы депутат-то, ну как у нас может быть виноват депутат? Ну,
2: нет,
3: как?
2: Согласен.
3: Ну, то есть, ну перестаньте.
2: Ну, значит, смотрите, и ну, тут депутата нельзя все-таки полностью винить, потому что там же было сказано, депутат, который ранее курировал что? Что он там ранее курировал?
3: Ну, вопросы безопасности
2: дорожного движения. Вот, и тут главное слово «ранее». То есть теперь-то все, теперь он завязал. Не с курированием, точнее, с курированием записал, но не с алкоголем, да? Это очень важно понимать. Но... Да, то есть человек завязал, может быть, знаете, просто разочаровался в безопасности дорожного движения. Знаете, что выгорел, да? Что называется? Да. То есть дорожное движение уже не то. И, может быть, поэтому и был пьяный. Нажрался, может, отмечал окончание кураторства.
3: Да, и уехал из Москвы в Тарусу. И тут я его понимаю. Есть такой фактор Тарусы. Я был в этом прекрасном городе, отдыхал неделю на даче у московских друзей, далеко от Москвы. Там река Таруса, река Ака. Да, да. Он такой вот, знаете, такой, ну, город из 19-го. Там, и мы, я был там неделю, и вот я подтверждаю, ни одного дня мы не были. Даже у Николая Заболоцкого есть стихи про Тарусу, когда там песня стала, да, там целый день стирает прачка, муж пошел за водкой, на крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Когда собачка с бородкой сидит на крыльце, как можно...
2: Там... Нет, как тут не натаруситься?
3: Да, конечно.
2: Нет, это я тогда понимаю, конечно, ну как еще? Это тогда... А вы прям были в состоянии уже такой Тарусы? Ну,
3: такой, да, такой, просто как будто коренной. Потомственный.
2: Ну и вот он. Значит, все, кураторство безопасности закончилось. Теперь можно оттянуться в Тарусе и сделать дорогу чуть более опасной. Ведь он же бывший куратор безопасности. Но, знаете, я все-таки не верю, что... Мне кажется, и, да и это 100% так, что бывших кураторов безопасности дорожного движения не бывает. Да? И я уверен, что он даже сейчас может дать какой-нибудь хороший совет по безопасности дорожного движения. Типа там, я не знаю, какой совет?
3: Ну он как бы на практике проверил безопасность дорожного движения. Ну,
2: же, да,
3: как...
2: да.
3: Был только теоретиком, как бы, а вот сейчас...
2: Да, ну, теперь практике, точно да.
3: Теперь знает, что не надо напиваться.
2: И теперь можно дать совет. Когда ты пешеход, и когда ты идешь, там, скажем, по пешеходному переходу, и видишь за рулем пьяного куратора по вопросам дорожной безопасности, быстро превращайся из пешехода в бегуна. Делай ноги.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, укутался в свои одежды из шерсти, льна и шкур животных. Собрался уходить на энергосплин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Но сегодня мы говорим много в основном про выгорание. И вот некоторые слушатели замечают признаки выгорания и у меня. И предлагают свой план, как от него избавиться. Кремов, поехали в Псков, полечим твое выгорание. Тебе понравится, всем нравится. Штаны там носить не обязательно, с этим проблем не будет.
0: В Пскове?
1: Вот я как-то, вот какие-то новые. Я давно не был в Пскове, конечно, лет 6-10 даже, может быть, не был в Пскове.
0: А, там теперь там, может, так, здесь да? Какой-то такой другой, неоткрыточный Псков, знаете?
1: Да. Исконно-посконный, кондовый такой, да? Не туристический, как
0: да,
1: говорят, знаете?
0: Да, и не для глаз, не для всех.
1: Только для своих. Возможно, когда меня водили по всяким архитектурным местам, там памятникам, Кремлям и прочее. А тут вот как бы оказывается, где-то там есть такая своя
0: жизнь.
1: Я,
0: не поеду с вами.
1: Там... Да, вас никто не зовет.
0: Да, вот это очень важно. Да, вот, ну, давайте читайте.
1: Да, вот, вот тоже рецепт от выгорания. Чтобы не выгорать, не нужно работать. Воруйте. И вот эти-то черти, которые там воры, жулики, мошенники, они же не выгорают совсем,
0: вообще,
1: да?
0: Больше не,
1: они там готовы заниматься, пока их не посадили своим делом 24 на 7.
0: Да, а потому что мотивированы. Понимаете,
1: так.
0: Да? Нет, ну это мы должны как бы их осудить.
1: Я их осуждаю, что непонятно, что ли, что я их осуждаю.
0: Как вы их осуждаете? Давайте.
1: Ну я вас осуждаю, твари вы, гниды вы.
0: Но они действительно не выгорают. Это действительно такое тонкое замечание. А почему так? Может, потому что они такие стойкие? Ну, как вы знаете, такие...
1: Не знаю.
0: Вот никогда, смотри, там воруют миллиарды. И не жалуются, что выгорают. Да, вот в чем секрет? В чем тайна?
1: Ну, вот, вы знаете, ну, они, да, возможно, они не выгорают, но как бы потом выгорают, когда вот их сидят.
0: Уже потом, да. Ну...
1: Если бы не дали условно...
0: Ну, да, или их выгорают. Да, тут думайте о выгорании... На нарах. Ну вот пишет. А, я такое не буду. Не, и вот это не буду.
1: Вообще ничего не уже хватит уже все.
0: Вот пишет, например, вот нет,
1: я
0: вот
1: пошел.
0: Семен пишет. Крем кого-то уже. Это?
1: Да. Это козу пора дойти. Знаете, заканчиваем. У нас тут хозяйство такое, честное.
0: Да.
1: Небольшой такой, да?
0: Да, тут не выгорит. Все, ушла коса.
1: Все. Подоили.
0: Все, ладно, товарищи, сори, если мы не прошли ваше сообщение, то все как обычно. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в июне до 500 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 30 июня 2026 года.
3: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыш и срок вместе и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
8: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru.
9: ОРВ Берег, город Казань, улица Пушкина, 26, Украина, 21-59-14-79-93, 18+.
10: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
11: Ну, и чего ты ответил?
10: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
12: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
10: Так, на чем мы остановились?
12: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
14: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.

0: фитнес. Это свежо. Скидка 1000 рублей на все абонементы по промокоду «Жара». Летние тарифы от 1700 рублей. Занятия с персональным тренером в подарок. Все подробности на spiritfit.ru.
1: ООО «Рекорд Фитнес».
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорда и в мобильном приложении «Радио Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ищите интернет-радиостанцию «Пати 24 на 7», ведь она является продолжением нашей радио-вечеринки, которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь, на Рекорде. Это радио-туса «Рекорд Пати».
1: Рекорд.

0: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки.
1: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7. На сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд. Реклама.
1: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93. 18+.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно. Ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

искренне надеюсь, что ваше лето, оно максимально музыкальное, максимально танцевальное, и даже работа, которая кому-то нравится, а кому-то нет, в радость и не приносит никаких неприятных ощущений. Но если какие-то неприятные ощущения все-таки есть, я предлагаю скрасить их ближайшим 60-минутным отрезком нашей радиовечеринки Рекорд Пати и продолжать.

0: 18.
1: Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Срочно нужны деньги. Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS-35, UNI-S и CS-75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
10: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
5: Реклама в Казани. 500-54-20.
6: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

Рекорда, и сайт radiorecord.ru работает для вас неизменно 24/7. Плюсом ко всему там более 100 интернет-станций. Опция выбрать и добавить в избранное тоже имеется, чтобы всегда было под рукой, всегда были под рукой интернет-потоки понравившиеся. Плюс ко всему, интернет-станция Пати 24/7 является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати. И прямо сейчас она еще 30 минут здесь, на Рекорде Special for You. Кстати, через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Лап Шоу. Ну а пока давайте танцевать. Record.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое. Разыграем среди наших клиентов.
2: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: В «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7. Ждем вас в «Экспокар» на Первой Азинской, дом 7.
2: Цена с учетом лихвенной выгоды действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
3: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio. Record.

Party. В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента в виде записи шоу и подкастов президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Например, Крем Хрусталев, например, Вейкапер, например, мои шоу Рекорд Лаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин с Русским Часом и Колбасным Цехом и еще много чего интересного, музыкального и, что немаловажно, свежего вас ожидает в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, точно не пожалеете. Если не подписаны, подписывайтесь обязательно. Ну а я, Тим Вокс, в свою очередь, не прощаюсь с вами, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя и уже в рамках Рекорд Клаб Шоу в следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данной. Открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех композициях, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу, называется она Team Vox, поболтаем за эфирно, ну и обсудим те или иные композиции из сегодняшнего выпуска или из предыдущих эпизодов Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. Так, прямо сейчас мы открываем сегодняшний выпуск Рекорд Клаб Шоу интересным переосмыслением хаус-классики. Это швейцарский проект Montrouge объединился с Маглай и легендой немецкой сцены Том Нови для новой версии Your Body. Оригинальное название отлично знакомо поклонникам хаус-музыки еще середины 2000-х, если я все правильно помню. А теперь композиция получила современное звучание и новую жизнь. Короче, релиз у нас вышел на Ultra Records 5 июня и уже начал активно появляться в свежих подборках электронной музыки. Для Montrouge это очередной шаг после серии успешных мелодик и афрохаус-релизов, благодаря которым проект все чаще появляется в сетах ведущих мировых диджеев. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Montrouge, Маглай и Том Нови. Your Body.
1: Рекорд Клаб.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
2: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Не исключение фестиваль «Белая» в 2025 году. Сам же дуэт давно закрепился среди артистов, чьи новинки внимательно отслеживают пользователи «Тысяча одного» и поклонники мелодичной электронной музыки по всему миру. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу «Гум-гам» Пентара.
1: Рекорд Клаб Тим.

Take the Blame. Британец Chapter and Verse вновь возвращается на Hell Deep Records к Оливеру Хелденсу. Для артиста это уже далеко не первый релиз на лейбле Оливера Хелденса, и за последние годы он стал одним из самых стабильных резидентов этого импринта. Его музыка регулярно появляется в чартах Битпорта, получает поддержку от самого Оливера. Ну а теперь множество артистов, конечно же, тоже работающих на стыке хауса и тек-хауса. I'll Take the Blame продолжает серию сильных релизов продюсера, благодаря которым его имя все чаще встречается в сетах крупных мировых диджеев. Chapter and Verse, I'll Take the Blame.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
2: Ведь количество строго ограничено.
1: Джетур Диалог Авто. На декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
4: Не оферта.
5: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рэп-шоу продолжается вместе с немецко-эстонским дуэтом Don't Blink. Представляют они композицию сегодня Relentless Beats. Релиз вышел 29 мая на True Soul Records, дочернем лейбле Адама Бэйера, который считается одной из самых авторитетных площадок современной техносцены. Вообще интересно, что сам Бэйер поддерживает трек еще до официального релиза, а музыканты активно тестировали его в собственных выступлениях, на собственных подкастах и сетах, собственно. Don't Blink вообще отличаются необычным подходом. Многие их сеты почти полностью состоят из собственного материала. Прямо сейчас давайте в Рекорд Клаб Шоу заценим эту композицию. Don't Blink, Relentless Beats.
1: Рекорд Клаб.

Пацаны, в сегодняшнем эпизоде Рекорд Лап Шоу напоминаю вам про два телеграм-канала, плейлисты Радио Рекорд и моя личная телега Team Vox. Там у нас собрано огромное количество материала в предыдущие выпуски Рекорд Лап Шоу, Рекорд и Виза. И также этот новый эпизод мы скоро совсем туда дропнем. А потому, как только вы увидите, что мы выложили его в интернет, и сразу поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца, чтобы и вы, и ваши друзья еще разок, опять же, заценили классную музыку, которой мы делимся с вами практически каждый день в содружестве с музыкальной командой Радио Рекорд. Сегодня у нас, кстати, вторник, а значит, в следующем часе у нас мои друзья и коллеги Нитрина и Баур в продолжении Рекорд Клаба. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока. Рекорд Клаб.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Всем привет! Нейтрино и Баур на первый танцевальный лето. 10 июня на календаре, значит, мощный танцевальный летний выпуск, новый на Радио Рекорд, прямо сейчас к вашему вниманию. Это Нейтрино и Баур, июньский Рекорд Клаб на первый танцевальный. Поехали!

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Just strut.

Ну и в завершение нашего сегодняшнего летнего суперсвежего танцевального выпуска новинка, самый красивый трек этой весны, можно сказать, уже лета, Камиль Фат, Джош, Джиганте, Куда, это So Good, да, Нейтрино и Баур, это очень круто. Далее, Лена, по поводу технический перерыв, мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь, на волнах Радио Рекорд, лето, друзья, врываемся по полной, всем пока.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: В Санкт-Петербурге 1:00. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». И сегодня с 1:00 в техническом перерыве я продолжаю серию эфиров, где мои гости – резиденты московского клуба «Рандом», одной из главных точек локальной андеграундной сцены. Мой сегодняшний гость – Велев. Это псевдоним Михаила Кукина, музыканта, промоутера, диджея и основателя, собственно, московского клуба и лейбла «Рандом». С 2009 года выпустил несколько релизов в разных жанрах под никами Майк Кукин и Лили Фокс, участвовал в проектах «Ньютон» и «Сильверстоун», которые известны своей музыкой к фильму «Бой с тенью 2», «Темный мир» и другие. Проект «Велев» ориентирован на технозвучание и был запущен в 2016 году на испанском лейбле «Devotion Records». В 2017 Михаил создал небольшой клуб «Рандом», в котором до сих пор развивают и поддерживают андеграундную электронную сцену Москвы и России, и, собственно, этому клубу будут посвящены еще несколько эфиров в ближайшее время. Что касается моего сегодняшнего гостя, то выступления артиста насыщены плотной динамикой, интересной селекцией и грувом. За последнее время Михаил успел отметиться во всех ключевых ивентах и клубах страны. Сегодня в эфире «Техпира» он впервые, и я желаю всем приятного прослушивания.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге – это технический перерыв на волнах «Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость Велев, резидент и основатель московского клуба «Рандом», и у нас с вами еще ровно полчаса.

Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Лена Попова.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Напоминаю, что сегодня в эфире прозвучал гостевой микс президента и основателя московского клуба «Рандом Велев». А я желаю всем спокойной ночи и прощаюсь ровно на неделю до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Пока.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.